0: Хит за хитом. Только на Соль-ФМ.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Красновишерск 103.7, Чердынь 102.2, Соликамск 99.1 FM, Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Соль FM. Музыкальный бренд всего Прикамья.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Прикамье, 6 часов утра. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: Алиса, включи радио Соль.ФМ.
1: Включаю радио Соль.ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама на Соль-ФМ.
1: За школьной формой на Теннет. За урожаем на дачу на Теннет. Кто куда, а мы за Теннет. В экскурс на Парковом 64. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 719 тысяч рублей. В экскурс. Бак бензина в подарок при покупке Теннет в экскурс в августе. Звоните 215-00-99.
0: Экскурс. Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Соленое лето

0: Прикамье, 7 часов утра. В ритме города.
1: Доброе утро, вторник, 18 августа, друзья, на календаре звучит как начало отличной истории. Пусть она будет про успех и хорошее настроение. Давайте будем просыпаться и делать громче солями шоу.
0: Каждое утро тебя встречает новый день, в котором ты никогда не был. И даже маленькая позитивная мысль с утра способна изменить ход событий в нужном направлении. Включай! Острое, яркое, пробуждающее Солями шоу с Эдуардом Кузнецовым. И пусть утро будет добрым.
1: Ну что, заводи, поехали, что называется. Пусть настроение сегодня будет отличным, друзья мои. Давайте будем просыпаться, пишите, передавайте привет. С удовольствием читаю всем ваши поздравления. Тем более, что сегодня у нас день лучших друзей отмечается. Вот все, что я с удовольствием читаю в эфире. Особенно, если вы какие-то приветы в этот самый вторничный денечек передадите. В Перми туманность была некая с утра. Но сейчас я смотрю, туман в сторону уже уходит. И солнце пока пробивается. Хотя обещают и дождики на этой неделе. Тем не менее, друзья, вот в таком стиле августа мы и начинаем сегодняшний день. Нина, привет, доброе утро. И ледь 9 градусов, днем 18. Утренняя перекличка началась. Мой канал в Макс, друзья, называется Эдуард Кузнецов. Такой одноименный канал. Давайте заходите, пишите, тоже с удовольствием все читаю. Там уже есть моя утренняя тема с праздниками в видеоформате записанная. Ну и там ссылка на прямую трансляцию во ВКонтакте, на прямую трансляцию из студии. Тоже все с удовольствием читаю. Так, ну давайте поглядим, чего тут у нас сегодня по народному календарю. Нина, спасибо огромное, продолжает нас каждое утро снабжать этой информацией. Евстигней Житник, друзья мои. Евстигней, да. Сегодня полагалось заместить ячменный хлеб из первого на молота, да, если сырой лук с хлебом, солью и квасом есть надо в этот самый день, да. То есть, если прям берете лучок, можно сырой лук. Я вот, если еще зеленое перо, это еще как-то куда ни шло. А если вот такой вот, знаете, уже корнеплод, по сути, вот я бы в жизни не откусил. У кого получал? Я видел людей, которые эту луковицу съедают на раз, два, три. Просто берут вот, знаете, эту крупную луковицу из магазина и как яблоко его. Хыть. Эх. Связки лука сегодня на Евстигнея надо развешивать в комнатах, чтобы воздух очищался. Не, ну нормально, лук это же как бы хороший такой антисептик. Заходишь, а у тебя тут, знаете ли, луковицы везде висят, и воздух очищается. А еще я помню, что раньше этот самый лук хранили в чулках. Я не знаю, как это взаимосвязано, но я помню вот эти вот прям вот у бабушки висящие большие гирлянды фактически из этих луковиц. Ну, какая-то такая история с Евстигнеем связанная. Всем прекрасного вторничного утра от Андрея. Я в Степногорске, плюс 14, днем сегодня 21. Дождики ожидаются в течение дня. Так, прекрасно. От Нины сегодня огромное количество цветов, в том числе и те, которые выросли непосредственно у Нины на участке. Можно посмотреть, да? Туман на улице, и Ольга вот прямо сейчас сфотографировала и зафиксировала в Красновишерске, выкладывает в эту самую минуту. Ну, не капец, конечно, туман, как Оля пишет. В принципе, видно даже деревья, которые там в 30-40 метрах находятся от Ольги. Но, тем не менее, да, этакая вот реально туманность. Днем будет солнышко такая. Народная примета, пишет Ольга, отправляясь пить кофе. Туман во всем регионе. А я про что? Вот и в Перми был тот же самый туман. Уже первые вот эти туманы начинаются, друзья мои. Так, сегодня в Красновишерске до 18 градусов тепла. Пока уверенные 9 в эту самую минуту. И Ольга отправляет звездопад с 12 на 13 августа. Ребята, очень круто и красиво выглядит. Реально звездное небо в Красновишерске. Вот я к тому, что в больших городах, когда ты находишься, ты вот эти самые звезды, которым, между прочим, славится август, ты не увидишь. А вот где-нибудь там, где тишина, там, где небо чистое, вот как у Ольги, реально можно тут и большую, и малую медведицу увидеть, и ковш, и, в общем, все, что пожелаешь. Огромное количество звезд сфотографировано на небо. Оль, спасибо огромное. Посмотреть можно в группе утреннего шоу ВК «Соль для Ми Шоу». Друзья, начинаем программу с утренней зарядки, ну и, конечно, наша перекличка продолжается. Заходи, пиши, еще раз средства связи, канал ВМАКС, Эдуард Кузнецов называется, группа утреннего шоу ВК «Соль для Ми Шоу».
0: Назад!

Ну, смотрите, друзья, туман сегодня у нас с вами и в Курганской области. Целинная на связи. Доброе утро, Оль. Всем желаю продуктивного рабочего дня. Ночью прошел хороший дождь, после чего затуманило всю округу, пишет Ольга. Сейчас на термометре плюс 10 градусов. В 6 часов утра было 8. Потеплело, но уже третий день прохладно по утрам. Надеемся на то, что тепло вернется. Но я думаю, что тепло-то, конечно, вернется в дневные часы. Все равно у нас такие хорошие еще плюсовые температуры. До 20, до 25 кое-где градусов. Но то, что тепло было утром, это уже нам с вами, друзья мои, это уже, что называется, ну, меньше года ждать, чего там. В мае-то утром тоже бывает тепло, и в июне. Не, серьезно, я тоже уже заметил и обратил внимание, вот был в выходные, получается, в Москве, тоже прям вечером очень резко холодает просто, и после этого сразу, да, понимаешь, неплохо было бы еще один слой какой-то не пододеть, там, кофточку, например, под куртку, и уже как бы обратил внимание, что многие москвичи и гости столицы, они прям с утра ходят чуть ли не в пуховиках. Ну, это я, конечно, утрирую, но реально видел и встречал людей тепло одетых, еще подумал, о, вот-вот. Наверное, уже пора не забывать про то, что курточка где-то должна быть рядом, потому что реально вечером быстро холодает, а с утра выходишь. Вот сегодня, если даже посмотреть на видеотрансляции, я уже и в футболке, и в рубашке, и еще курточка сверху. То есть, да, ребята, прохладно.

0: продолжаем. Программа «Друзья Стрими Шоу» продолжается. Заходите, пишите, как дела, как настроение. Еще раз подчеркиваю, что сегодня день лучших друзей, поэтому передавайте привет вашим лучшим друзьям. С удовольствием прочитаю в эфире. Мой канал «Макс» называется Эдуард Кузнецов. Заходите, пишите, подписывайтесь. Группа «Утреннего шоу» ВК «Стрими Шоу». Также читаю сообщения, которые вы отправляете в группу «Радио Соль ФМ» во ВКонтакте. Сейчас прогрузится. Я вижу, что сообщение какое-то висит, но жду, когда вся эта история прогрузится. Это только группа загрузилась. Сейчас вот буду сообщение ваше прогружать, соответственно. Так, друзья мои, ну и давайте посмотрим. Очень нравится песня про поселок Куеду в ритмичном исполнении. Нигде не можем ее найти. У нас есть песня про поселок Куеду. Так, не, ну если она мне попадется в плейлисте, то услышим обязательно. Давайте посмотрим, что у нас в новостях.
1: «Однажды в России».
0: Владимир Путин поздравил российских гимнасток с победой на чемпионате мира. Владимир Путин поздравил, ну и мы поздравим то, что мы будем от президента отставать, что называется. Президент России направил поздравительную телеграмму нашим российским спортсменкам, одержавшим блестящую победу на чемпионате мира по художественной гимнастике, которая проходила во Франкфурте на Майне, это у нас есть что в Германии. Глава государства высоко оценил выступление сборной команды, в составе которой выступили Агата Берегзай, Мария Борисова, Анна Еремеева, София Ильтерик, Кова, Арина Лавренова, Дарья Мельник, Анна Николаева и София Солонская. В своем послании, опубликованном на официальном сайте Кремля, Владимир Владимирович отметил, что российские гимнастки достойно представили страну на главном старте сезона, продемонстрировав не только филигранную технику и высокий уровень подготовки, но и истинный артистизм, а также непоколебимую волю к победе. Вот, друзья мои, ну вот, вот она, дружеская сплоченность нашей команды, вот этот командный дух, кстати, по итогам командного турнира, наши гранаты набрали впечатляющую сумму баллов, да, что позволило им уверенно занять высшую ступень пьедестала почета. Вот такие наши славные гимнастки, друзья мои, поэтому мы с удовольствием их тоже поздравляем вместе с президентом. Далее, давайте поглядим, что ждет тех, кто идет в первый класс с сентября 2026 года. Тут вводится ряд мер, направленных на снижение нагрузки и более комфортную адаптацию к школе. То есть вот не так, как было раньше, когда мы с вами шли в первый класс. Как сейчас, помню этот самый момент, да, сейчас все в едином порыве сказали там дважды, два, четыре, да. Погружение в школьный процесс разобьют на этапы, друзья. Один продлится два месяца, а второй до конца учебного года. Так далее пойдет так и до конца 11 класса. Вообще, мне кажется, школьная жизнь, она изначально разбита на этапы. Ну, первый класс, второй, третий. Ну, вы меня поняли, да? Главное изменение сфокусировано на адаптационном периоде, который длится первые два месяца учебы. Школам будет разрешено сокращать общее количество академических часов по ряду предметов, такие как русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир, ИЗО. Это называется рисование в первом классе. Народ, ИЗО, музыка, труд. При этом содержание образовательной программы остается прежним. Корректируется только расписание, а не учебный план. Количество уроков физкультуры сокращать не рекомендуется, чтобы сохранить двигательную активность детям. Все остальное подлежит урезанию, да. Также в профильном ведомстве рекомендовали вести один облегченный день в середине недели, в среду или в четверг. В расписании будут только легкие предметы, чтобы снизить интеллектуальную нагрузку и избежать переутомления. Слушайте, ну вот мы в заботе-то о детях, а? А потом дети вырастают, и в 11 классе на выпускном не могут рассказать о том, что описано в книге «Тихий Дон», например, да? Ну, а про какую-то вообще литературно интересную программу в 11 классе даже не слышали, не знают. Потому что вот, посокращали. В общем, в этот период для первоклассников предусмотрены дополнительные перемены по 20 минут после второго и третьего уроков, а также подвижные игры в динамическую паузу длительностью не менее 40 минут, которые рекомендуется проводить на свежем воздухе. В течение всего года у первоклашек не будет домашнего задания. Это решение призвано снять лишний стресс с детей и их родителей в период привыкания к школе. Слушайте, а давайте сразу везде отменим домашние задания, а? Знаете, у меня ребенок в шестой класс идет, и у меня уже сейчас глаз дергается. Давайте отменим, чтобы снизить нагрузку на родителей, а?
1: Соль FM.

0: Соль-опрос.
1: Ну что, друзья, давайте к теме дня переходить сегодняшнего. Всем еще раз доброго утра желаю я. Наши с вами средства общения — это мой канал Макс. Он называется Эдуард Кузнецов. Заходи, подписывайся. И группа утреннего шоу ВК Соль и Мишоу. Также я читаю сообщения из группы радио Соль ФМ, официальной группы радиостанции. Тоже заходите, пишите, не стесняйтесь. Ну и мы сегодня с вами, друзья, будем общаться и разговаривать на тему случайных встреч с известными людьми. Такое бывает. Ты этого человека где-то видел, ты этого человека лицезрел в фильме, в какой-нибудь сериальчике, идешь такой по городу гуляешь, и оба, а он идет к тебе навстречу. Не, бывает специально вы приходите на какие-то творческие вечера, встречи, чтобы этого человека увидеть, чтобы услышать его просто-напросто, и, может быть, даже поучаствовать в фотосессии. Про это тоже давайте мы сегодня с вами поговорим. Какого известного человека вы случайно встретили на улице, ну или не случайно, специально пришли к нему навстречу? Заходите, пишите, любопытно, с удовольствием все почитаем.
0: После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль ФМ».
1: Включаю радио Соль ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Соль ФМ. 10 лет в эфире.
2: Продолжаем программу, друзья. Соль Мишо продолжается. Всем хорошего дня, ярких эмоций. Желаю я, кстати, анонсирую, что у нас здесь, во-первых, десятилетие, которое мы начинаем активно праздновать 20 числа, в четверг, соответственно, целый день праздничных эфиров, друзья, на нашей соленой волне. И очень много сюрпризов. Вы услышите голоса тех, кто в течение этих самых 10 лет работал на радио Соль ФМ, создавал такое настоящее настроение. И в течение целого дня будет у нас марафон ведущих, поэтому я думаю, что будет любопытно и интересно, там, начиная с самого утра, естественно, ну и 10 лет Соль ФМ мы здесь достаточно громко будем отмечать, поэтому не пропустите, все это будет в четверг, уже 20 числа, соответственно, поэтому давайте, присоединяйтесь, я думаю, что в четверг будет реально очень-очень прикольно. Друзья, читаю все ваши сообщения, которые вы мне пишете, мой канал Макс Эдуард Кузнецов, группа Дани Вашова, ВК Соль Мишова, мы сегодня про известных людей общаемся. Разговариваем с кем из известных людей вы однажды, что называется, средь шумного бала случайно встретились где-то. Ну вот так вот, шли по... Или это вы очень часто, кстати, можно пересечься с ними где-нибудь в самолете или в аэропорту с этими самыми знаменитостями. Можно куда-то в магазин зайти и увидеть, там, я не знаю, Диану Гурцкую, например. Ну или в принципе куда-то на концерт пришли, пересеклись, посмотрели, как и чего, да? Друзья, заходите, пишите. Я тут просто вспомнил историю. Ну, буквально из последних фактических случаев мы с супругой зашли в Питере в бар, соответственно, и там был Филипп Ершов. Не, это достаточно такой молодой актер, на самом деле, но вполне себе узнаваемый. Вы сейчас, конечно, так на меня посмотрите и скажете, кто такой Филипп Ершов, но он снимался во многих очень любопытных и интересных фильмах. И вот этот самый Филипп буквально вот на расстоянии там 15-20 метров сидит от нас и тоже чего-то себе заказывает. Любопытно! Вот, друзья, на эту тему мы с вами общаемся и разговариваем. Заходите, пишите. Канал Макс Эдуард Кузнецов, группа Утреннего Шоу, ВК Соль Мишо.
0: Соль опрос.

0: Сольми Шоу продолжается, друзья. Привет и поздравления. Кизел на связи. Наталья, здрасте, доброе утро. В эту самую минуту передают привет, во-первых, любимому городу. Более точно своим детям. Ирине, Анне, Еве и Марии. Еще сыну Александру Бахтину, который в Перми в настоящий момент находится. И семье Сашиной. Я вас очень-очень сильно люблю, пишет мама. Вы моя жизнь. Замечательные, друзья, слова в эту самую минуту. Привет огромный всем, кто слушает Соль ФМ, в том числе и в Перми. И Саше привет огромный. На самом деле, до Кизела не так и далеко. И я думаю, что за лето пару-тройку раз туда можно рвануть в гости к маме. Кизел, еще раз доброе утро. Гороскоп, друзья, на сегодня.
1: Гороскоп в плюсе.
0: Гороскоп, и я тему дня напомню. Мы сегодня общаемся по поводу вашей неожиданной встречи со знаменитостями. Кого из знаменитостей вы встречали на улице? Как это было? Заходите, пишите. Канал Макс Эдуард Кузнецов, группа утреннего шоу ВК Соль и Шоу. Гороскоп прямо сейчас. Овны, часть вашей работы коллеги сегодня с удовольствием возьмут на себя, как бы это ни было удивительно. Тельцы, звезды не против вашей самостоятельности, но сегодня лучше принять помощь. Близнецы, сегодня повезет во всем, что касается любви. Раки, будет разумно не бороться с обстоятельствами, а постараться извлечь выгоду из текущей ситуации. Львы, даже если что-то пойдет не по плану, это никак не испортит ваше настроение, а только улучшит его. Девы, не переоценивайте свои возможности, чтобы это не привело к неловким ситуациям. Весы, будьте готовы предпринять несколько попыток, прежде чем добиться желаемого. Скорпионы, позвольте себе проявить слабость и даже немного раскислость. Стрельцы, будьте верны своим принципам в работе и не отступайте от них. Козероги, сегодня вы легко завоюете расположение новых знакомых. Водолеи, день будет не самым веселым, но очень плодотворным. Рыбы, удачное стечение обстоятельства откроет перед вами новое качество ваших близких людей. И это был гороскоп на 18 августа.

0: Лайфхак.
1: Так, друзья, лайфхаки, но перед этим сообщение парочку прочитаю, которое вы здесь отправляете по поводу встречи с известными людьми. И привет огромный прямо сейчас из Подмосковья. Доброе утро, Сергей. О погоде на данный момент 12 градусов со знаком плюс, днем сегодня 20 будет, уверенно, без осадков. Вот как-то так. Ну, хорошего дня тоже в Кудиново, в Богородский округ, в эту самую минуту от меня. Андрей тут вспоминает про Степногорск, говорит, в нашем болоте разве что лягушка-путешественница залетит. Это про известных людей. И вспоминает, что Сабуров на год младше учился в школе. Это вот тот, который иноагент, да, у нас. Это который Нурлан, да, вот этот вот, кому, насколько я помню, ему запретили въезд в Россию. И он как-то из инфополя исчез. Но, тем не менее, да, друзья, вот видите, Андрей, оказывается, учился с этим человеком в одной школе. Так, ну, а я продолжаю рассказывать, как реагировать на подозрительные звонки, и мы с вами разбираем вот эту вот мошенническую тему и мошеннические схемы. Вчера рассказал про то, что делать, если украли деньги или доступ к аккаунту, да, ну и куда еще стоит обратиться, помимо того, что вы пишете сначала заявление в полицию, а затем уже обращаетесь в банк, да. Да, давайте поговорим, куда еще стоит обратиться. О произошедшем в любом случае важно сообщить, имейте в виду. Специальная форма, кстати, есть в разделе «Кибербезопасность на госуслугах». Для этого нужно авторизоваться на госуслугах, соответственно, и зафиксировать получится ваши звонки только за последние 30 дней. Далее, пожалуйста, приложение вашего оператора обязательно через форму для быстрой отправки жалобы или через обычный чат с поддержкой. Делать это стоит, даже если вы сразу раскрыли схему и положили трубку. Так номер быстрее попадет в базы данных банков и операторов, и с него не обманут кого-то еще. Поэтому, если вам вдруг позвонили мошенники, друзья, обязательно зайдите, заполните специальную форму в разделе «Кибербезопасность на госуслугах» и сообщите в приложении вашего оператора этот самый номер телефона, с которого вас пытались обмануть. Помогите другим людям не быть обманутыми. Ну и про то, как защитить пожилых родственников в следующем часе.
2: Соль-ФМ. Погода.
3: Вторник, 18 августа. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается в основном пасмурная погода. Местами будет малооблачно. Днем до 19 градусов, вечером до 13.
2: Реклама на Соль-ФМ.
4: Деловые новости. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг и займы с господдержкой, оборотные средства, оборудование, рефинансирование на льготных условиях. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина, 68. Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 411-055-900-0364 от 12 августа 2011 года.
5: За школьной формой на Теннет. За урожаем на дачу на Теннет. Кто куда, а мы за Теннет. В экскурс на Парковом 64. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 719 тысяч рублей. В экскурс. Бак бензина в подарок при покупке Теннет в экскурс в августе. Звоните 215-00-99.
6: Экскурс. Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
7: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
8: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: «Лада Форвард Авто» – это твоя победа, это твой успех. Уникальные автомобили «Лада» с надежностью и качеством от официального дилера «Лада Форвард Авто» в Перми на Решетникова 5. Получи максимальную выгоду по госпрограмме только до конца августа. «Форвард Авто» – вы заслужили новый автомобиль.
10: 10 авто в ряд.
0: дурни стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин. По скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
10: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов, 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
11: Вновь

0: Продажа всех моделей «Джили» прямо сейчас в «Вера». Успевайте на шоссе Космонавтов 306. «Джили» – «Вера».
1: Как думаешь, а мода – хороший автомобиль?
2: Вполне себе. Стиль, технологии.
1: А «Джейку»?
2: Крутой внедорожник для активной жизни.
1: А какой лучше?
2: А ты «Вера» оба попробуй. Там и решишь.
0: «Вера» можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. Теперь «Амода» и «Джейку» «Вера» на Героев Хасана 81Б от 1 879 тысяч рублей. Заезжайте, мы открылись. Особо ценные подарки первым 10 покупателям.
3: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. В ритме города, в ритме края.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. С 1 сентября в России начнут действовать масштабные законодательные изменения, затрагивающие ключевые сферы жизни бизнеса и граждан, а некоторых из них прямо сейчас. Размер накопительной пенсии и срочных пенсионных выплат будет скорректирован в беззаявительном порядке. Накопительные пенсии увеличатся на 17,3%, а срочные пенсионные выплаты на 19,3%. В налоговый кодекс внесены поправки, призванные стабилизировать ситуацию на рынке горючего. Правительство с сентября этого года наделяется дополнительными полномочиями, что позволит гарантировать обеспечение топливом как граждан, так и предприятия. Выпускники медицинских вузов, впервые прошедшие первичную аккредитацию и включенные в программу наставничества, теперь могут претендовать на государственную поддержку. Ключевое изменение – регионы России получили официальное право самостоятельно вводить дополнительные финансовые выплаты, социальные гарантии и меры поддержки для начинающих врачей и медсестер. В сентябре вводится запрет на капитальное строительство в зонах паводков и освоения таких территорий. Исключение сделано только для сооружений, предназначенных для защиты от затопления. Также уточняются полномочия субъектов, отвечающих за организацию инженерной защиты. Гаражная амнистия продлена еще на 5 лет до 1 сентября 2031 года. Граждане по-прежнему смогут в упрощенном порядке оформить права на индивидуальные гаражи и земельные участки под ними. В Трудовой кодекс вносятся изменения, запрещающие устанавливать испытательный срок женщинам с детьми в возрасте до 3 лет. Ранее это ограничение действовало только для матерей детей до 1,5 лет. Кадровым службам необходимо учитывать это нововведение при оформлении новых сотрудников. Судебная практика показывает, что данное правило распространяется и на других лиц, воспитывающих детей без матери. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

камье 8 часов утра. В ритме города. Прямо сейчас. Самый утренний и любимый хит.

0: Сэр Мишел продолжается, друзья. Вторник у нас с вами на календаре. Доброе утро. Вторник — это мини-пятница для тех, кто очень ждет выходных. Пусть 18 августа порадует приятными мелочами. Делай громче, Сэр Мишел.
1: Каждое утро тебя встречает новый день, в котором ты никогда не был. И даже маленькая позитивная мысль с утра способна изменить ход событий в нужном направлении. Включай острое, яркое, пробуждающее Соля-Ми-шоу с Эдуардом Кузнецовым. И пусть утро будет добрым.
0: Продолжаем программу, друзья. Как дела, как настроение, как просыпается? Заходи, пиши. Мой канал в Макс называется Эдуард Кузнецов. Также группа утреннего шоу ВК Соля-Ми-шоу. Пожалуйста, заходите, пишите. С удовольствием читаю все ваши комментарии, которые вы отправляете. Мы также с вами сегодня обсуждаем вопрос известных людей, с которыми вы неожиданно и случайно встретились. Может быть, на улице, может быть, где-нибудь на вокзале, в аэропорту, да? То есть вот те самые моменты, когда вы видите: «О, так это ж Евгений Петросян». Вот, как-то так, да? Бывает, бывает. Пишите, обязательно почитаю в самое ближайшее время. Ну и давайте новости поглядим.
1: «Однажды в России».
0: Порадовался Саша Соловьев, когда погоду здесь читал. Обратили, нет, внимания? В Пермском... Ну, это региональная погода для Пермского края. Понятно, что у нас в Калужской области другая информация в этот минуту выходит. Но было очень здорово. В Пермском крае в основном пасмурно. Местами малооблачно. Саша, где это местами находится, хочется сказать? Ну, вот у меня за спиной сейчас солнце светит. Видимо, местами как раз здесь, в пермской студии Соли ФМ. Но вот будет повтор в конце этого часа. Вот. Обратите внимание на том, что в основном пасмурно, но местами малооблачно. Да. Новости. Во Вьетнаме задержана 39-летняя россиянка Марина из Санкт-Петербурга, которая обчистила виллу на 1 миллион 600 тысяч рублей. Вот. По информации телеграм-канала «База», женщина позиционировала себя как коуч по йоге и духовным практикам. Ну вот, духовная практика такова. Ранним утром она проверяла двери вилл в курортном городе Хайан в поисках незапертого жилья. Ну и одна из дверей оказалась открыта. Друзья мои, если вдруг вы поехали куда-то на виллу, обратите внимание, что дверь должна быть на ключ закрыта, а то пойдет вот какая-нибудь Марина, и все. Останетесь без своих клатчей, без часов Rolex, без сумки Louis Vuitton. Не, серьезно. Марина похитила две сумки, внутри которых оказались часы Rolex, сумка Louis Vuitton, очки Bulgari, клатч Hapas. Да. С награбленным женщина уехала в Дананг искать покупателей, но была задержана полицией уже на следующий день. В ходе допроса она призналась, что пошла на преступление из-за отсутствия денег и работы. Видимо, коучинг и духовные практики не помогли. Ну, пошла бы делать массаж. Там много массажных салонов. Во Вьетнам Марина переехала из Петербурга полгода назад. Сначала жила в семье местных жителей, затем начала путешествовать по стране в одиночку. Владельцем похищенного оказался 48-летний гражданин Саудовской Аравии Аль-Халифа Халифа. Против женщины сейчас вот возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это кража. А почему, кстати, дело возбуждено нашими правоохранителями? Почему Уголовный кодекс Российской Федерации, а не Вьетнама? Поскольку сумма ущерба превышает 1 миллион рублей, деяние квалифицируется как кража в особо крупном размере. Ну вот сейчас до 10 лет духовными практиками придется заниматься, видимо, в другом месте. Духовными практиками и коучингом как таковым. Ну и плюс штраф до 1 миллиона рублей. Такая вот незавидная судьба девушки. Любителям, любимым жителям России, друзья, сообщили, что деликатес под названием «Красная икра» побил ценовой рекорд. Ценовой, да. В настоящий момент стоимость килограмма красной икры... Слушайте, ну, у некоторых пенсия такая. 23 тысячи 500 рублей, друзья мои. Все отдам за икру. В России зафиксирован новый ценовой рекорд на один из самых любимых традиционных деликатесов – красную икру. По данным руководителя информационного агентства по рыболовству Александра Савельева, стоимость этого продукта в текущем году достигла вот этой самой отметки – 23 500 за килограмм, что стало максимальным значением за всю историю наблюдения. И эксперты связывают столь значительный скачок цен с резким сокращением вылова лосося, Тихоокеанского в ходе нынешней путины, которая традиционно вот с июля по август проходит. В общем, мало наловили. Мало лосося наловили, и, соответственно, вот вам. У нас есть дешевый белок в виде куриного яйца, есть там омега-3 в виде вот всей этой истории. Жирных рыб, что называется. В настоящий момент добыто всего, друзья, 74 тысячи тонны и 700 килограмм. Понимаете, этот показатель оказался катастрофически низким и на целых 60% уступает результатам аналогичного периода предыдущего года. В результате производители просто вынуждены поднимать закупочные цены, что моментально отражается на конечной стоимости продуктов на прилавках. Это ж надо еще туда, с Дальнего Востока-то это все, знаете ли, довести до регионов. А нынче цена растет не только потому, что рыбы мало выловили, а на ценники на заправках достаточно посмотреть.

0: Вопрос по-большому.
1: Так, друзья мои, про известных людей, которых вы случайно встретили на улице, мы сегодня общаемся и разговариваем. Вот Ольга нам пишет из Красновишерска: я пока ни с кем не встречалась, только с Александром Сумишевским. Выкладывает свою фотографию. Ну, Александр Сумишевский, он достаточно известный, знаменитый в Пермском крае, такой артист пермской эстрады. Он раньше у меня, сейчас уже, конечно, все-таки возраст, да, у дяди Саши, но... У Александра Владиславовича, если быть более там подробным. Раньше он у меня очень часто тоже принимал участие на мероприятиях, и я его на всякие корпоративные события тоже возил, выступал на подобных вещах. Так, друзья, заходите, еще раз с удовольствием читаю все ваши комментарии. Ну и сегодня наука и техника. Я продолжу рассказывать про искусственный интеллект. На прошлой неделе вам рассказывал, как видят нас алгоритмы банков, которые используют искусственный интеллект. Сегодня поговорим про магазин.
0: Хит за хитом. Только нас.

0: Наука и техника.
1: Про искусственный интеллект, который помнит все грехи, друзья. Начинаю я рассказ. Мы на прошлой неделе с вами уже его начали. Как видят нас алгоритмы банков, я рассказал уже, как искусственный интеллект оценивает клиентов, заемщиков. И давайте сегодня перейдем к теме магазинов как таковых. Да? Как нас видит искусственный интеллект в магазинах, как он читает наши мысли и предугадывает наши желания. В ритейле и e-коммерции логика работы нейросетей во многом схожа с банковской, но цели здесь иные. Вместо надежности заемщика алгоритм рассчитывает вероятность совершения покупки. Главная задача торгового искусственного интеллекта – предложить товар в тот самый момент, когда внутренняя потребность в нем только начинает формироваться. Классический пример, который годами цитируют ведущие мировые аналитики – это рекомендательная система гиганта Amazon. По разным оценкам, именно умные подсказки приносят платформе около 35% всей совокупной выручки. Итак, как искусственный интеллект магазина или маркетплейса видит покупателя? Время, проведенное на карточке конкретного товара, сколько вы на нем позависали, движение курсора и история просмотров, покупки людей со схожим социально-демографическим профилем. В результате алгоритм подсказывает покупателю нужную вещь еще до того, как он сам осознанно сформулирует свой поисковый запрос. Для магазина человек – это постоянно меняющийся клубок потребностей, триггеров и импульсов, которые нужно просчитать и, естественно, монетизировать. Вот вам пример. Алина закинула в корзину белые кроссовки и забыла про них. Но уже завтра приходит пуш со скидкой 15% на ту самую пару. Максим пару раз кликнул на палатки ради любопытства, и вот уже 30 дней вся его лента забита спальниками и горелками. Нейросеть запомнила один единственный клик и будет упрямо водить мужчину по туристическим тропам еще месяца 3, пока он наконец не сдастся и не купит тот самый походный котелок. На следующей неделе расскажу, как нас видит искусственный интеллект автосалона, когда мы приобретаем машину, и как видит искусственный интеллект, когда мы отправляемся на поиски за недвижимостью.
0: После рекламы встречайте! Всем хитам хит! Дождитесь!

0: вашего утра.
1: Продолжаем программу «Соленый шоу». Продолжается, друзья. Привет, поздравления, все, что желаете, все читаю в эфире нашем соленом. Скоро перейдем к анекдотам, это в следующем часе будет. Ну, а через 7 минут не пропустите игру. Сегодня у нас с вами имена под прикрытием. Очень простая игра, на самом деле. Надо будет пропущенное в песне имя вспомнить и написать. Кто быстрее, тот, собственно, и деньги забирает или распоряжается деньгами. То есть можно в банке же оставить эту самую сумму. Но про это буквально вот через 6 минут пока. Давайте привет из Нытвы от Татьяны в эту самую минуту. Нытва, хорошего пробуждения. 12 градусов, днем сегодня 20. Переменная облачность в течение дня ожидается. Ну, в общем, в Нытве такое тоже хорошее, позитивное еще летнее настроение. Ну, а мы с вами давайте к столетним старичкам заглянем в гости в нашей рубрике с заграничными новостями.
0: Мод дня.
1: Так, столетние супруги рассказали о своих секретах долголетия. Друзья мои. Ну что, в данном случае хочется сказать, берем в руки ручки, берем в руки телефоны и записываем. Так вот, друзья мои, любовь. О! Любовь друг к другу. Вот оно.

что лежит в этой самой основе. Американская супружеская пара из небольшого города Мерфисборо, штата Теннесси, попала в поле зрения средств массовой информации, раскрыв простые, но очень действенные рецепты долгой и счастливой жизни. 101-летний Джон Кэрролл и его 100-летняя супруга Джерри, отметившие недавно 80-летие совместной жизни, поделились со своими секретами с порталом today.com. Их история — это не просто хроника долгожительства, а пример гармоничного сочетания умеренного гедонизма, физической активности и крепких семейных уз, друзья мои. Прекрасно. Вопреки распространенному мнению о необходимости строгих диет, рацион Кэрролл вдалек от аскетичного. Каждую пятницу супруги отправляются в местное кафе, где неизменно заказывают маффины с яйцом и свиной котлетой, запивая все это ароматным кофе и наслаждаясь беседой с друзьями. Раньше они баловали себя таким завтраком ежедневно, но с возрастом, когда вождение стало недоступным, эту традицию поддерживает их сын, привозя родителей в их любимое место раз в неделю. И фастфуд — это лишь небольшая часть их гастрономических предпочтений. Дома они отдают предпочтение кашам с фруктами, а несколько раз в неделю посещают рестораны, выбирая стейки, жареную курицу, индейку, а также разнообразные овощи, бобы и зелень. Вполне себе такое достойное питание, хочется сказать. Сладкое также не находится под запретом, в их доме всегда есть место для конфет или шоколада. Но главным секретом долголетия, по признанию самих супругов, является не пища, а любовь и взаимная забота. Джон Кэрролл с улыбкой раскрыл формулу семейного счастья. Я просто говорю: да, дорогая. Эта простая философия помогла им сохранить теплоту отношений на протяжении 8 десятилетий, друзья. При этом пара сохраняет удивительную для своего возраста самостоятельность. Джон — ветеран Второй мировой войны, до 88 лет ежедневно совершал 3-километровые прогулки в торговом центре. Сегодня его режим немного изменился, но он по-прежнему начинает день в 4 часа утра, выполняя 100 наклонов корпуса для поддержания гибкости. Джерри, в свою очередь, поддерживает физическую форму, занимаясь повседневными делами по дому. Слушайте, ну, мне кажется, ну, просто вот, что называется, жизненная гармония. Активная социальная жизнь — еще одна важная составляющая бодрости духа. Супруги регулярно встречаются с друзьями, посещают церковные службы и поддерживают тесную связь с семьей. Джон ежедневно общается по телефону с дочерью, что помогает ему оставаться в курсе событий и чувствовать себя востребованным. Но я только могу предположить, что дочери, наверное, около 80, там 75 должно быть, около того. Джерри призывает других пожилых людей избегать изоляции и активно строить социальные связи, подчеркивая, что общение продлевает жизнь не меньше, чем правильное питание. С этим невозможно, на самом деле, не согласиться. Вот, друзья, такая прикольная история долгожительства от Джона и Джерри Кэрролл.

0: игры.
1: Ну что, друзья мои, самое время поиграть. Играем мы с вами по традиции в официальной группе радиостанции «Радио Соль ФМ». Я еще раз напомню для тех, кто только что присоединился к нам, что на этой неделе «Радио Соль ФМ» празднует свое десятилетие. Это будет в четверг, 20 августа. И, соответственно, в эфире готово очень много интересных сюрпризов. Будет такой настоящий марафон ведущих, как настоящих, так и бывших. Я уже так приоткрываю занавес до того, что мы тут приготовили. Ну и приглашаю всех прям с раннего утра присоединиться к нашему этому самому марафону. Будем принимать поздравления. Соль ФМ гуляет 10 лет вместе с вами, друзья мои. А прямо сейчас мы начинаем игру. Называется она «Имена под прикрытием». В розыгрыше у нас с вами 200 рублей. Еще раз подчеркиваю, играем мы в группе «Радио Соль ФМ». Играем под постом с правилами. То есть не в сообщениях. Вам надо ниже чуть-чуть листнуть, пропустить видеотрансляцию, там найти красного человечка посреди черных. Вот в этом самом месте я и жду ваших вариантов ответа. Прямо сейчас ваша задача вспомнить, какое имя пропущено в песне, которая после гонга отзвучит, и написать это имя. Тот, кто первый и правильно, тот, соответственно, и победил. Если все готовы, мы начинаем игру «Имена под прикрытием».

0: Ну что ж, давайте будем подводить итоги. Кто круче всех танцует твист и рок-н-ролл? И огромное количество прилетело правильных вариантов и ответов. Были неправильные, те, кто не знает. Просто так вот наугад писал, вот не знаю, пусть будет Антон, например. Ну а почему нет? Но на самом деле имя этого человека, конечно, конечно, Вася. Ту-ту-ру-ру-ру, Вася. И первым оказался Сергей, который и забирает право распоряжаться деньгами. Я надеюсь, что Сережа мне прямо сейчас напишет в сообщениях, как мы поступим. Как мы поступим с этой самой суммой. Я могу на карту перечислить, могу на телефон. Можно эти деньги в банке оставить, Сергей. Выбирать вам. Ребята, все молодцы. Действительно, правильное имя человека, про которого мне поет Валерий Сюткин и группа «Браво», Вася.
1: Нам 10 лет.

0: Лайфхак.
1: Так, друзья мои, ну что, продолжаю я рассказ по поводу мошенников и мошеннических действий, и мы с вами дошли до темы, как уберечь своих близких, которые уже в возрасте, как защитить своих пожилых родственников от мошенников. У старших наших родственников другое информационное поле, то, что вам кажется очевидным после десятка рассказов по радио, прочитанных статей про обманутых пенсионеров, для мамы или дедушки может стать открытием только в момент звонка мошенника, поэтому важно поговорить с ними, установить правила и предупредить о возможных опасностях. Главное, делать это мягко и без упреков. Первое, договоритесь звонить друг другу перед любым переводом или разговором о личных данных, вроде просьб прислать фото паспорта, назвать номер снился и так далее. Далее, расскажите обязательно о мошенничестве на примере конкретных схем. Допустим, с той же почтой. Общая фраза вроде «могут позвонить мошенники», «родственники» и так уже слышали десятки раз. Помогите включить двухфакторную аутентификацию и усложнить пароль. Убедитесь, что эти комбинации записаны физически на бумаге, а не в заметках на том же телефоне, где стоят эти самые приложения. Установите определитель номера, если вдруг такого еще нет в телефоне вашего взрослого родственника. Придумайте кодовое слово или вопрос. На случай реальной беды они должны прозвучать, если придется звонить с чужого телефона. Для этого не нужно никакой технической подкованности, просто немного вашего времени и участия. Ну вот, друзья, те самые моменты, которые позволяют защитить ваших пожилых родителей, родственников, бабушек и дедушек от подозрений звонков и от этих самых мошенников, друзья мои. Так что будьте бдительны и внимательны. Это очень-очень важно. И не рискуйте своими деньгами в первую очередь. Вот мы с вами целую неделю разбирали эту самую тему. Я надеюсь, что вы вместе со мной прониклись этой самой историей. И вам никогда эти самые мошенники не заморочат голову. Ни вам, ни вашим ближайшим родственникам. Вот как-то так, друзья. Еще один привет прочитаю, из Кудымкра прилетел в эту самую минуту от Анастасии. Настя тоже всем желает хорошего дня. Настя, спасибо огромное. Ну и мы с вами в следующем часе приступаем к любимой рубрике вторника. Я сейчас про анекдоты. Поэтому готовьте свою коллекцию шуточек, которые вам понравились. Обязательно почитаю в следующем часе.
0: Соль FM. Погода.
2: Вторник, 18 августа. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается в основном пасмурная погода. Местами будет малооблачно. Днем до 19 градусов, вечером до 13.
0: Реклама на Соль-ФМ. Лада Форвард Авто. Это твоя победа. Это твой успех. Уникальные автомобили Лада с надежностью и качеством от официального дилера Лада Форвард Авто в Перми на Решетникова 5. Получи максимальную выгоду по госпрограмме только до конца августа. Форвард Авто. Вы заслужили новый автомобиль.
3: Как думаешь, а мода хороший автомобиль?
4: Вполне себе. Стиль, технологии.
3: А Джейку?
4: Крутой внедорожник для активной жизни.
3: Хм, а какой лучше?
4: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
5: В Вера можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. А модой Джейку Вера от 1 миллиона 879 тысяч рублей. Ждем вас в Березниках на Березниковской 77.
6: Объявляем старт продаж пятой секции жилого комплекса «Мир» в Балатово. ЖК «Мир» – современный дом комфорт-класса от девелопера «Оникс». Собственная газовая котельная, закрытая территория, три варианта отделки на выбор. Успевайте приобрести по выгодным ценам. Подробности по телефону 239-38.
7: Застройщик ООО «СЗ Компас». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение не является публичной офертой.
8: Ну что там?
9: Усталость и сонливость.
8: Да-да, совсем сонливый.
9: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
8: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть однозначно.
10: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
11: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес – село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7 29 29.
12: До конца лета в клинике «Визион» лечение катаракты по системе «Все включено». Клиника «Визион». 212-11-50. Тополевый переулок 5.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Лицензия номер L041-11-67-59-003-830-893-2012-2020. ОГРН-102-590-122-60-50. Юридический адрес 121-099. Россия, город Москва, Смоленская площадь, дом 3. Сроки акции с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности в клинике.
14: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Пресс-служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. В краевой столице планируется постепенно поднять ставку туристического налога. Сейчас она составляет 1%, со следующего года планируется повысить ее до 3%, с 2028 до 4%, с 2029 и далее до 5%. Повышение ставки должна утвердить Гордума. В Перми туристический налог введен с 1 января прошлого года. Вводить такой налог муниципалитетам с 2025 года разрешает налоговый кодекс. Собранные деньги направляются на развитие туристической навигации и инфраструктуры. Комиссия Федерального агентства по недропользованию рекомендовала выдать дирекции особо охраняемых природных территорий Пермского края лицензию на пользование недрами для создания особо охраняемого геологического объекта «Кунгурская ледяная пещера». Решение принято на заседании комиссии единогласно. Для оценки состояния и безопасности пещеры к работе привлекли ученых Горного института УРО-РАН. Кроме того, институт разработает план зонирования и благоустройства пещеры, создаст 3D-модель эколого-геологического маршрута и подготовит схемы размещения новой инфраструктуры, включая дорожки, лестницы и системы освещения. Футбольный клуб «Амгар» в первом матче на домашней арене в чемпионате дивизиона «Серебро» второй лиги крупно обыграл «Динамо» Ставрополь. Встреча закончилась со счетом 5-1. Уже в первом тайме хозяева поля забили 4 безответных мяча. Еще один гол был забит после перерыва. Хет-трик оформил Дмитрий Усов, по разу отличились Кирилл Бурыкин и Владислав Игнатенко. В турнирной таблице «Амгар» делит первое и второе места с дублем питерского «Зенита». Следующий матч «Амгар» проведет 22 августа в Миассе против местного «Торпедо». И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

9 часов утра в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас. Самый утренний и любимый хит. Темный.

0: Соли Мишо продолжается, друзья, третий час программы. Вторник, а значит, мы уже с вами на полпути к выходным. Пусть 18 августа будет щедрым на хорошие новости. Делай громче, Соли Мишо.
1: Каждое утро тебя встречает новый день, в котором ты никогда не был. И даже маленькая позитивная мысль с утра способна изменить ход событий в нужном направлении. Включай острое, яркое, пробуждающее Солями Шоу с Эдуардом Кузнецовым. И пусть утро будет добрым.
0: Традиционная для этого часа во вторник рубрика «Анекдотер». Друзья, начинается. Еще раз приветствую всех, кто слушает Солями Шоу. Вот уже в течение двух часов кто-то позже присоединился, естественно, кто-то только-только. Соответственно, заходи, пиши, делись какими-то своими забавными картинками, какими-то своими мемчиками, как таковыми, анекдотами, шутками. С удовольствием все прочитаю в эфире, но вначале познакомлю с тремя своими любимыми шутками. Это будет у нас с вами через 10 минут. Про кабачки, как это выглядит, можно прямо сейчас посмотреть и в группе «Утреннего шоу», ВК Солями Шоу и в моем канале Макс Эдуард Кузнецов. И там все это появилось, друзья. И там можно чего-то от себя написать. Все с удовольствием читаю. Обращаю внимание, что также можно воспользоваться официальной группой радиостанции, там написать в сообщениях. И у нас появился канал Макс Радио Соль ФМ. Он у меня тоже открыт. Вот, поэтому если вдруг вы там находитесь, можете и оттуда чего-нибудь мне написать. Пока давайте разберемся с околороссийскими забавными новостями.
1: Однажды в России.
0: Ну, мы с красной икрой разобрались, что она по 23 500 уже за килограмм выстреливает. Это были новости прошлого часа. Давайте про сыр я вам расскажу. Тут эксперт рассказал, как отличить настоящий сыр от химозного, который иной раз появляется на полках наших магазинов. Так вот, друзья, отличить настоящий сыр от фальсификата можно с помощью кончика своего языка. Прям вот, знаете, пошел и укусил в магазине головку сыра. Почти весь сыр на российских прилавках дешевле 1000 рублей. Это химия, говорит эксперт Александр Виноградов в своей беседе с изданием «Царьград». А отличить настоящие продукты от фальсификата можно буквально на кончике языка. По словам Александра, производители массово добавляют сыр химические добавки, чтобы усилить запах и сделать вкус более сливочным. Однако обман раскрывается простым способом. Стоит съесть не один, а два куска подряд. У тебя остается на языке во рту такой неприятно горьковатый вкус этой самой сливочности, и ты начинаешь понимать, что она химозная. Пояснил эксперт, добавив, что на одном бутерброде подмену почувствовать невозможно. Проблема есть и с другой молочной продукцией. Из-за того, что производителям выгоднее гнать все на дорогое сливочное масло, сметана становится хуже качеством, а жирную 20% сметану просто найти сложнее. Сметана сейчас ужасная, говорит эксперт, потому что производители тоже хитрят. Они все пускают максимально на масло, а оно дорогущее. Отметил он. Хитрят, по его наблюдениям, и с другими продуктами. Ухудшение вкуса кофе, например, господин Виноградов объяснил тем, что его разбавляют дешевым цикорием. Ничего настоящего. Ничего настоящего, друзья мои. И современный хлеб я недавно слышал тоже вот эту самую новость. Пекут уже из порошка. Поэтому вот, еще раз, горьковатый вкус, когда вы один кусок сыра на язык складываете, говорит о том, что это химия. Вот вам, пожалуйста, друзья. Идем далее. Россиянкам, но это уже нашим милым девушкам, назвали утренние привычки, которые старят кожу. Да-да-да-да-да-да-да, старят. Леди Мэйл уже сообщает. Кофе и агрессивное очищение кожи с утра приводят к этому самому старению. Многие люди имеют привычки, которые они следуют день за днем, однако, как выяснилось, не все из них являются полезными для здоровья. Так вот, одной из вредных привычек является употребление кофе по утрам. В материале говорится, что большинство и большое количество кофеина в организме ведет к обезвоживанию. И вот из-за этого и появляются ранние морщины уже в 20 лет. И сухость кожи. Да нет, 20 не появляются. Мне кажется, морщины — это 24-25. Какая-то такая история. Оттуда начинается. Полностью отказываться от кофе с утра не стоит, но после каждой чашки необходимо поддерживать водный баланс в организме. Чашечка, пожалуйста, кофейка и... После этого стаканчик воды обычный. Это так работает. Многие девушки с утра прибегают также к агрессивному очищению кожи, что тоже является ошибкой. И коже с утра необходима только теплая вода и увлажняющий крем, друзья мои. Ну, еще утренняя зарядка. Часто говорят, люди забывают про утреннюю зарядку, а зря ученые доказали, что регулярное движение – это отличный способ заморозить старение клеток. Достаточно всего 20-30 минут активности в день, и организм скажет вам спасибо. Поэтому на зарядку, на зарядку, на зарядку, на зарядку становись!

0: анекдоте.
1: Ну что, друзья, давайте несколько шуток от меня сначала, которые мне на этой неделе понравились. После этого буду ваши читать. Заходите, выкладывайте, если картинки какие-то же. Удивительно было бы посмотреть. Еще раз, мой канал в Макс называется Эдуард Кузнецов. Заходите, там тоже кабачки найдете. Любопытная группа утреннего шоу ВК Соль Ми Шоу. Также читаю сообщения из группы Радио Соль ФМ и с канала Макс Радио Соль ФМ. Так, ну начнем, пожалуй, вот с этой. Она такая милая на самом деле. Шуточка про себя и котов. Прежде чем что-то сделать, я всегда спрашиваю себя: а как бы на моем месте поступил мой кот? В итоге я или ем, или иду спать. Когда вот на душе такая расслабленность, реально хочется поспать, потом поесть. Ну, понимаете, помните, в «Дюймовочке» был такой персонаж, лягушка, по-моему. Ой, поспали, теперь можно и поесть. Поели, теперь можно и поспать. Вот всем бы жизнь такую, а? Так, к этой же самой теме, друзья мои, из той же оперы. Ну и про девушек новости, которые я читал, да. Ты такая яркая и свежая. В чем твой секрет? Я не работаю. И тоже и поспать, и поесть. Ну и последнее, так сказать, номер один на этой неделе, которая мне понравилась из шуток. Вот говорят, а ты возьми и не пей. Да как же не пить, раз я уже взял?
0: Живи со вкусом. Живи со вкусом.

0: анекдоте.
1: Друзья, с удовольствием ваши шутки читаю. Заходите, пишите. Мой канал Макс Эдуард Кузнецов, группа утреннего шоу ВК Сольми Шоу. Читаю через сообщение, которое вы пишете через официальную группу радиостанции Радио Соль ФМ. Вот от Сергея очень интересная тема прилетела. Кунгур, доброе утро. Моя жена прямо один в один Ким. Бейсингер или Кардашьян? Ким Чен Ын.
2: После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь.

0: вашего утра.
1: Продолжаем программу, друзья мои, с Олей Мишовой. Продолжается. Всем еще раз хорошего дня, ярких эмоций. Желаю я, чтобы все у вас было ярко, позитивно и хорошо. Сегодня давайте двигаться вперед. Всем отличного вторника, чтобы все было, что называется, так, как запланировано. Напоминаю, что продолжается рубрика «Анекдотер», поэтому оставляйте ваши анекдоты, с удовольствием читаю. Кунгур продолжает, а тут уже Василий. Привет, доброе утро, про чай. А давайте пить чай, сказали хозяева. А давайте пить то, что пили, возмутились гости. Вот, такая тоже интересная история, только что от него пролетела. Ну и к забавным новостям из-за границы прямо сейчас. Сейчас короткая пауза, небольшое промо про приложение Соль FM. После этого новости.
0: Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play. Мод дня.
1: Так, друзья мои, ну давайте, вот это очень милая на самом деле новость, хотя вот уже нет этого человека, кто написал это самое послание. Мужчина нашел 53-летнюю бутылку с посланием от маленькой девочки с богатой фантазией. Ну, раньше же было принято, и некоторые, кстати, так и поступали, бутылки, кто отправлял бутылки с посланием? Расскажите, кто это делал? Во время уборки заболоченной территории в округе Кейпмен, это у нас в Нью-Джерси в США, Джон Каунтерман нашел старую бутылку. Внутри бутылки обнаружилось послание, которое в 1973 году написала 9-летняя Лори Блэр. Девочка вместе с мамой и сестрой отдыхали в Оушен-Сити в 16 километрах от места, где в итоге эта самая бутылка оказалась. Чтобы развлечь дочерей, мама предложила им написать что-нибудь и положить эту самую записку в бутылку, после чего кинуть в море. Лори отличалась богатой фантазией, и потому она придумала целую увлекательную историю о том, что ее якобы похитили и заставляют нырять за губками в кишащих акулами водах. Также юная выдумщица написала свой домашний адрес. Именно благодаря этому адресу Джон и смог связаться, правда, не с самой Лори, а с ее сестрой. К прискорбию, Лори уже несколько лет назад скончалась

0: Day Today.
1: Так, друзья, ну что, давайте посмотрим на сегодняшние даты и события, которые сегодня можно отметить. Замечательный праздник, мне очень нравится, День лучших друзей сегодня. Поэтому, если есть лучший друг, скажи мне, кто лучший, твой лучший друг, и я скажу, кто ты сегодня. Нужно встретиться, обязательно посидеть, чайку попить, обменяться какими-то мыслями, информацией и провести это время здорово. С возрастом замечаю, что друзей становится все меньше, вот таких настоящих друзей. Но тут как бы все со мной будут согласны. Вчера свадьбу вел, вчера, да, в понедельник, ребята. Что такое бывает? И обратил внимание, что у жениха очень много друзей. Ну, очень. У невесты две лучшие подружки на свадьбе присутствовали, а у жениха, ну, наверное, если девушек не считать, наверное, штук 12. Ребята, плюс половина из них были с девчонками со своими. Ну, вот как-то так, считайте. И прям все вышли поздравлять в единый момент. Вот сохранить бы этих самых, да, друзей, лет так до 40, до 50. В общем, такой праздник сегодня, друзья. Также сегодня День географа отмечается в нашей стране. Вообще, уроки географии — это уникальная возможность перенестись в другие страны, познакомиться с нравами, с обычаями жителей, изучить особенности местного климата, флоры, фауны. А помните контурные карты, которые надо заполнять, да? Вообще, такой глубокий, неподдельный интерес к познанию нашей планеты, который нередко возникает, когда ты уже, опять-таки, находишься во взрослом возрасте, когда ты в детстве учишь географию. Вообще, географию надо изучать, как я говорю, географию надо изучать непосредственно, посещая те самые места, да. Поездить по глобусу, чтобы понять, как и что, и где по земному шарику, соответственно, вот. Ну и День географа не так уж давно отмечается. В декабре 2019 года Владимир Владимирович подписал, поручил сначала правительству учредить этот профессиональный праздник, а после этого подписал этот указ. Поэтому всех причастных поздравляю. Существует мнение, что географ может пропить глобус. По крайней мере, у Алексея Иванова была такая книжка, и потом я помню, что фильм по ней был снят. День электричества, друзья, отмечается. Праздник топора. Великая вещь, на самом деле. 18 лет. Не топору, а празднику. Топору-то гораздо больше, естественно. День никогда не сдавайся. Мне кажется, тоже замечательный праздник. Это такой девиз жизни многих людей, готовых идти до конца, чтобы добиться поставленной цели. Он настолько важен в современном мире, что для него, вот видите, уже специальную дату в календаре отвели. И праздник международный отмечается с удовольствием во всех уголках планеты. Поэтому стремитесь, достигайте, вдохновляйтесь, идите за мечтой, добивайтесь целей, насколько бы сложным ни был путь. Вот такие мои пожелания в этот удивительный праздник. И день смеющихся ангелов, друзья мои. Вот когда ангелы смеются, тогда и на душе хорошо.
0: Соль FM. 10 лет в эфире.

0: Это лайфхак.
1: Да, сегодня и завтра буду рассказывать вам про привычки, которые превращают стресс в образ жизни. Такое, знаете, ментальное здоровье и что с этим делать. Не стоит всегда ждать худшего и критиковать себя. С этого я начну, потому что стресс – это нормальная реакция психики на жизненные изменения. Там, переезд, брак, рождение детей неизбежно ее запускает. Там, новая должность. Через некоторое время мы адаптируемся к новым обстоятельствам, и накал страстей этих самых стихает. Однако есть привычки, которые осложняют ситуацию, переводя стресс в хроническое состояние. Вот пять самых распространенных с точки зрения Игоря Семениченко, преподавателя Института доказательной психологии. И первое, на что я обращаю внимание, жить в ожидании плохого события. Я даже знаю таких людей в моем окружении, которые постоянно ждут чего-то плохого. Руководитель звонит мне, чтобы уволить, я уверен в этом. Нельзя расслабляться, а то случится беда. Такие мысли и фразы характеризуют человека, который постоянно ожидает наихудшего развития событий. Он ежедневно беспокоится о будущем и поэтому находится в перманентной тревоге. По сути, человек заранее переживает события, которые еще не произошли и, вероятнее всего, никогда не произойдут, хотя этот самый стресс в итоге становится постоянным спутником. Давайте будем разбираться, что делать. В качестве самопомощи можно задать себе несколько вопросов. На каких фактах основаны мои тревожные мысли? Есть ли аргументы в пользу бессознательности моей тревоги? Также помочь справиться поможет вероятная оценка катастрофической цепочки событий, которая рисует в голове тревога. В психологии это называется декатастрофизация. Мы оцениваем вероятность того, что каждое событие в этой цепи на самом деле произойдет по шкале от 0 до 100%. И если совладать с тревогой самостоятельно не получается, это уже повод обратиться к психотерапевту, который занимается когнитивно-поведенческой терапией. В этом подходе есть много инструментов, чтобы справиться с постоянным ожиданием плохого события. Вот вам разобрали первую историю по поводу жизни в ожидании.
0: Соля Ми Шоу. Настроение вашего утра.
1: Мы же на Соль ФМ живем с ожиданием как раз-таки позитивного и хорошего события, а именно десятилетия, которое мы будем праздновать, друзья, в этот самый четверг. В нашем эфире огромное количество будет сюрпризов для вас. Как я уже сегодня несколько раз анонсировал, в том числе и в утреннем эфире, эти самые сюрпризы будут... Мы пригласили бывших, да. Бывшие ведущие будут периодически появляться в студии в течение всего дня. И у нас запланирован такой, на самом деле, марафон, друзья, ведущих теперешних и те, которые работали в течение 10 лет на нашей соленой волне. Так вот, понемногу анонсируя вам происходящее в эту самую минуту того, что у нас с вами будет происходить в четверг. Все, прощаюсь в ожидании этого самого четверга, в ожидании среды, когда мы с вами вновь услышимся, включаясь завтра Соль Ми Шоу, как обычно, в 5 по Москве, в 7 по Уралу, в соленой студии был Эдуард Кузнецов. Подписывайся на мой одноименный канал в Макс. Он тоже так называется, Эдуард Кузнецов. Все, пока, до встречи.
2: Соль FM. Погода.
3: Вторник, 18 августа. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается в основном пасмурная погода. Местами будет малооблачно. Днем до 19 градусов, вечером до 13.
2: Реклама на Соль FM.
4: Деловые новости. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг и займы с господдержкой. Оборотные средства, оборудование, рефинансирование на льготных условиях. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина, 68. Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 411-055-900-0364 от 12 августа 2011 года.
5: За школьной формой на Теннет. За урожаем на дачу на Теннет. Кто куда, а мы за Теннет. В экскурс на Парковом 64. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 719 тысяч рублей. В экскурс. Бак бензина в подарок при покупке Теннет в экскурс в августе. Звоните 215-00-99.
6: Экскурс. Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. Наспешил вас 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешил вас 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250 70 00. Код города 342.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Как думаешь, Амода хороший автомобиль?
2: Вполне себе. Стиль, технологии.
1: А Джейку?
2: Крутой внедорожник для активной жизни.
1: Хм, а какой лучше?
2: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
3: В Вера можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. Теперь Амода и Джейку в Вера на Героев Хасана 81Б. От 1 879 тысяч рублей. Заезжайте, мы открылись. Особо ценные подарки первым 10 покупателям.
4: «Лада Форвард Авто» – это твоя победа, это твой успех. Уникальные автомобили «Лада» с надежностью и качеством от официального дилера «Лада Форвард Авто» в Перми на Решетникова 5. Получи максимальную выгоду по госпрограмме только до конца августа. «Форвард Авто» – вы заслужили новый автомобиль.
3: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинская, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группа-дипломат.рф. Переключись на «Молодость».
5: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Всех моделей Джили прямо сейчас в Вера. Успевайте на шоссе Космонавтов 306. Джили Вера.
1: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. С начала купального сезона в Пермском крае на водоемах погибли 42 человека, в том числе 6 детей. По данным МЧС, за 2 с небольшим месяца произошло 51 происшествие, 15 человек удалось спасти. За аналогичный период прошлого года погибли 26 человек, включая 2 детей. Всего с начала года в Прикамье зарегистрировали 70 происшествий на воде, в которых погибли 53 человека. Чаще всего трагедии происходят из-за купания в необорудованных местах, алкоголя, несоблюдения правил безопасности на рыбалке и отсутствия присмотра за детьми. Вузы Пермского края в этом году подали более 100 тысяч заявлений на бюджетные места. Это на 16,5 тысяч больше, чем годом ранее. Конкурс составил около 14 человек на место. Больше всего заявлений поступило в Пермский политехнический и классические университеты. В Пермском аграрно-технологическом университете их число за год выросло вдвое. Более 31 тысячи заявлений подали абитуриенты из других регионов России. Чаще всего в Прикамье поступали жители Удмуртии, Свердловской, Челябинской областей, Башкортостана и Кировской области. Среди самых популярных вузов у иногородних абитуриентов – медицинский университет и фармацевтическая академия. В нашем крае на этой неделе ожидается повышение температуры. Показатели вернутся к климатической норме. Днем ожидается больше 20 градусов тепла. Со среды температура окажется чуть выше нормы. Самым теплым днем недели станет четверг. В краевой столице температура воздуха может подняться до плюс 25. Потепление будет вызвано вторжением узкого клина тропического воздуха в теплом секторе циклона. В пятницу ожидается небольшое похолодание и дожди, возможно, с грозами. В выходные дни осадки прекратятся, дневная температура останется в диапазоне плюс 17, плюс 22. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Майкам е 10 часов утра. В ритме города. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль-ФМ.
1: Приветствую всех, кто настроился на нашу волну. С вами Лилия Алексеева. Легким и вдохновляющим обещают звезды сегодняшний день. Вы увидите возможности, о которых прежде не догадывались. С энтузиазмом возьметесь за новые дела. Рядом будут люди, готовые дать хороший совет или помочь, если возникнут трудности. Едва ли удастся избежать суеты и неразберихи, но они не помешают вам достичь цели. Во второй половине дня нужно будет уделить внимание близким. Скорее всего, им потребуется ваша поддержка. Не все будет получаться сразу, но вы проявите настойчивость и обязательно добьетесь своего. Я же обещаю, что впереди вас ждет много увлекательного и познавательного.
0: Прямо сейчас! Самый утренний и

0: бит. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: Художественная подделка – настоящая проблема, с которой приходится бороться музеям. Время от времени в музеях появляются фальшивые артефакты, которые даже экспонируются в течение нескольких лет, прежде чем выясняется, что это подделка. Пожалуй, если спросить кого-то, что, на его взгляд, чаще всего подделывают, ответ будет – деньги, драгоценности, предметы искусства, а что еще-то? Но что, если я вам скажу, что самые подделываемые товары всех времен – это кетчуп и ботинки? В студии Лилия Алексеева. Все самое интересное про подделки рассказываю сегодня.
0: Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио.

0: Соль FM. Погода.
1: Вторник, 18 августа. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается в основном пасмурная погода. Местами будет малооблачно. Днем до 19 градусов, вечером до 13.
0: Реклама на Соль FM.
2: За школьной формой на Теннет. За урожаем на дачу на Теннет. Кто куда, а мы за Теннет. В экскурс на Парковом 64. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 719 тысяч рублей. В экскурс. Бак бензина в подарок при покупке Теннет в экскурс в августе. Звоните 215-00-99.
3: Экскурс.
4: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке забросят. Быстро оформили. Их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемеро. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1. Для вас.
2: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж. Вновь

0: прямо сейчас в Вера. Успевайте на шоссе космонавтов 306. Джили Вера.
1: Как думаешь, а мода хороший автомобиль?
2: Вполне себе. Стиль, технологии.
1: А Джейку?
2: Крутой внедорожник для активной жизни.
1: Хм, а какой лучше?
2: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
0: Вера. Можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. А мода и Джейку Вера от 1 миллиона 879 тысяч рублей. Ждем вас в Березниках на Березниковской 77.
3: Лада Форвард Авто. Это твоя победа. Это твой успех. Уникальные автомобили Лада с надежностью и качеством от официального дилера Лада Форвард Авто в Перми на Решетникова 5. Получи максимальную выгоду по госпрограмме только до конца августа. Форвард Авто. Вы заслужили новый автомобиль.
4: Мечтаете о собственной квартире в Перми? Осуществите мечту в доме «Начало» от застройщика «Оникс». Дом «Начало» на Гаве – это жилой комплекс комфорт-класса в центре зеленого микрорайона, где все нужное рядом. А еще удобные планировки, дизайнерские холлы и двор без машин. Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Телефон в Перми 201-50-29.
0: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
5: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Как семья, мы большая.

прожитый без тебя, будет похож на два точно таких же дня.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. В нашем крае возбудили еще 2 административных дела из-за публикации материалов о применении беспилотников. Об этом пишет «Коммерсант Прикамье». Речь идет о статье регионального закона, которая предусматривает ответственность за нарушение решений оперативного штаба, в том числе за публикацию данных о применении БПЛА, работе средств ПВО и РЭП. Ранее в Прикамье уже наказали администратора телеграм-канала за публикацию фотографий, связанных с последствиями применения беспилотников. Штраф составил от 3 до 4 тысяч рублей. По данным источников издания, сейчас на рассмотрении находится еще несколько материалов по аналогичным нарушениям. Ростелеком завершил строительство волоконно-оптических линий связи в микрорайоне Ланинские поля города Соликамска. Специалисты компании проложили порядка 4 километров сети и обеспечили доступом к высокоскоростному домашнему интернету и цифровым сервисам более 400 частных домов. При строительстве использовалась технология гигабитной пассивной оптической сети, при которой кабель заводится напрямую в дом абонента, что гарантирует стабильную скорость соединения. С начала года провайдер подключил к оптическому интернету около 3000 домохозяйств частного сектора в 20 населенных пунктах Пермского края. До конца года компания планирует охватить еще 4000 домовладений. Пермская спортсменка Кира Манохина завоевала золото чемпионата Европы по плаванию в смешанной эстафете 4 по 100 метров вольным стилем в составе сборной России. Наша команда финишировала с новым рекордом чемпионата Европы. Напомним, 16-летняя спортсменка специализируется на спринтерских дистанциях. В 2025 году пермячка стала серебряным призером первенства Европы на дистанции 50 метров вольным стилем. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье, 11 часов утра. Видный город. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезной информации. Меня зовут Лилия Алексеева. Все самое интересное про подделки рассказываю сегодня. Дорогие часы с начала 20 века считаются демонстрацией статуса и состоятельности своего владельца. Не мудрено, что желающие казаться, а не быть, формируют бешеный спрос на фейковую продукцию. Больше всего здесь не везет Rolex Oyster Perpetual, флагману швейцарской часовой компании. Если стоимость оригинальных часов начинается от $5000, то пираты предложат реплику за 200, а то и за 20 баксов.
0: Прямо сейчас. Самый утренний и любимый хит.

ритме города, в ритме края. Лето в ритме города. Это

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Сол-ФМ.
1: У микрофона Лилия Алексеева. Про подделки рассказываю сегодня. Самыми подделываемыми вещами оказались сумки Louis Vuitton. Среди всех выявленных фейков 51% копировали именно продукцию Louis Vuitton. Особенно досталось модели Never Full, которая привлекает производителей подделок узнаваемым дизайном и фирменной монограммой модного дома. На втором месте сумки от Gucci, на третьем от Chanel. Не повезло также сумочке Birkin от Hermes. Если оригинальное изделие стоит 10 тысяч долларов, то в магазинах контрафакта вы можете стать счастливым обладателем реплики всего за 50 долларов. А вот поддельную Келли находчивые мошенники и вовсе пытаются выдать доверчивым модницам за оригинал, прося за фейк 9 тысяч долларов.
0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Добрянка 94.4 FM, Людиново 105 FM, Соликамск 99.1 FM, Сол-ФМ первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Сол-ФМ из App Store и Play Market.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Автомобильный парк России переживает стремительное старение. Средний возраст легковых автомобилей в России уже перешагнул отметку в 15 лет. Причем существенный рост этого показателя наблюдается в последние годы. Данная тенденция негативно сказывается на безопасности дорожного движения. По мере увеличения срока службы транспортных средств возрастает и тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий с их участием. Так что же ждать дальше и к чему стремиться? С вами за баранкой Александр Карпов. Здравствуйте!
0: Автомобильные факты.
1: Согласно аналитическим данным агентства «Автостат», средний возраст легковых автомобилей в России аккурат подобрался к 15,5 годам. Этот показатель остался неизменным за последний год, однако за последние несколько лет произошло заметное старение автопарка, увеличившись примерно на треть. Для иллюстрации, в 2011 году средний возраст российского автомобиля чуть-чуть не дотягивал до 12 лет. К 2016 году данный показатель перешагнул отметку в 12 лет и подобрался к 13 годам. Уже в 2021 году он составляет почти 14 лет, и за последние 5 лет увеличился еще более чем на 1.5 года. Всем же понятно, что увеличение среднего возраста транспортных средств напрямую сказывается на статистике дорожно-транспортных происшествий. Я уже неоднократно вам рассказывал о стратегии повышения безопасности дорожного движения, которую утвердил президент России. Отмечается, что с увеличением срока службы автомобилей возрастает вероятность технических неисправностей и тяжести их последствий. Но это же ежу понятно, да? Даже при полной исправности автомобилей возрасты от 15, а то и 20 лет уступают современным моделям в плане безопасности и своих конструктивных особенностей. Многие устаревшие модели попросту не оснащены современными системами активной безопасности, такими как антиблокировочная система тормозов или система курсовой устойчивости, которые, конечно же, помогают предотвратить различные аварийные ситуации. Также отсутствуют или менее эффективны системы пассивной безопасности, включая подушки безопасности и преднатяжители ремней, предназначенные для минимизации травм при неизбежном столкновении.
0: Автомобильные факты.
1: Согласно все той же утвержденной стратегии, одним из ключевых направлений повышения дорожной безопасности и сокращения числа ДТП в нашей стране является содействие обновлению парка с акцентом на транспортные средства с улучшенными показателями безопасности. Аналитики практически в один голос кричат: текущие темпы продаж новых автомобилей недостаточны для снижения среднего возраста машин в нашей стране и даже для поддержания его на текущем уровне. Более того, при сохранении данной тенденции через 5-7 лет средний возраст легковых автомобилей в нашей стране вообще превысит 20-летнюю отметку. Расчеты показывают, при существующем парке 47-48, почти 50 миллионов автомобилей для ровного счета. Для предотвращения старения автопарка необходимо ежегодное обновление как минимум 2 миллионов автомобилей. Для активного снижения среднего показателя требуется реализация почти 2,5 миллионов новых автомобилей ежегодно. Одним из действующих инструментов стимулирования покупки новых автомобилей, разумеется, является программа утилизации старой техники. Владельцам списанных машин предлагается сертификат, предоставляющий скидку на приобретение нового автомобиля до отечественного производства. Такая инициатива, реализованная еще в 2010-2011 годах, продемонстрировала свою эффективность, конечно же, увеличив продажу новых автомобилей почти на треть. Но параметры данной программы уже просто морально устарели и не выдерживают никакой критики. В качестве еще одного стимула для автомобильного рынка предлагается модификация программы льготного автокредитования. В частности, переход от текущей системы, где банки получают компенсацию процентов по кредитам, к прямым субсидиям для определенных категорий покупателей. Такой подход позволит направлять средства напрямую отечественным производителям, минуя посредничество банков. Что же происходит в настоящий момент? Человек и рад бы купить новую машину, но налоги, утилизационные сборы, а потом еще и кредитные ставки просто не позволяют это сделать физически. Ну а пока, друзья, судьба дела, пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения как главный гарант безопасности. Удачи!
0: За баранкой! Соль FM. Погода.
2: Вторник, 18 августа. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается в основном пасмурная погода. Местами будет малооблачно. Днем до 19 градусов, вечером до 13.
0: Реклама на Соль FM.
3: Деловые новости. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг и займы с господдержкой, оборотные средства, оборудование, рефинансирование на льготных условиях. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина, 68. Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 411-055-900-0364 от 12 августа 2011 года.
4: Вновь!

0: всех моделей Geely прямо сейчас в Вера. Успевайте на шоссе Космонавтов 306. Geely Вера.
1: Как думаешь, а мода хороший автомобиль?
2: Вполне себе. Стиль, технологии.
1: А Джейку?
2: Крутой внедорожник для активной жизни.
1: Хм, а какой лучше?
2: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
0: Вера. Можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. Теперь Амода и Джейку Вера на Героев Хасана 81Б. От 1 879 тысяч рублей. Заезжайте, мы открылись. Особо ценные подарки первым 10 покупателям.
3: «Лада Форвард Авто» — это твоя победа, это твой успех. Уникальные автомобили «Лада» с надежностью и качеством от официального дилера «Лада Форвард Авто» в Перми на Решетникова 5. Получи максимальную выгоду по госпрограмме только до конца августа. «Форвард Авто» — вы заслужили новый автомобиль.
4: Выбор Land, выгода Land, J-Land. А столица всего этого великолепия – Saturn R Auto. Автомобили J-Land уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте J-Land в деле. Saturn R Auto. Пермь, Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей J-Land по телефону 250-70-00. Код города 342.
5: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес – село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
0: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
6: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. С 1 сентября в России начнут действовать масштабные законодательные изменения, затрагивающие ключевые сферы жизни бизнеса и граждан, а некоторых из них прямо сейчас. Размер накопительной пенсии и срочных пенсионных выплат будет скорректирован в беззаявительном порядке. Накопительные пенсии увеличатся на 17,3%, а срочные пенсионные выплаты на 19,3%. В налоговый кодекс внесены поправки, призванные стабилизировать ситуацию на рынке горючего. Правительство с сентября этого года наделяется дополнительными полномочиями, что позволит гарантировать обеспечение топливом как граждан, так и предприятия. Выпускники медицинских вузов, впервые прошедшие первичную аккредитацию и включенные в программу наставничества, теперь могут претендовать на государственную поддержку. Ключевое изменение – регионы России получили официальное право самостоятельно вводить дополнительные финансовые выплаты, социальные гарантии и меры поддержки для начинающих врачей и медсестер. В сентябре вводится запрет на капитальное строительство в зонах паводков и освоения таких территорий. Исключение сделано только для сооружений, предназначенных для защиты от затопления. Также уточняются полномочия субъектов, отвечающих за организацию инженерной защиты. Гаражная амнистия продлена еще на 5 лет до 1 сентября 2031 года. Граждане по-прежнему смогут в упрощенном порядке оформить права на индивидуальные гаражи и земельные участки под ними. В Трудовой кодекс вносятся изменения, запрещающие устанавливать испытательный срок женщинам с детьми в возрасте до 3 лет. Ранее это ограничение действовало только для матерей детей до 1,5 лет. Кадровым службам необходимо учитывать это нововведение при оформлении новых сотрудников. Судебная практика показывает, что данное правило распространяется и на других лиц, воспитывающих детей без матери. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Полдень в Прикамье.
1: Видный город.
0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
2: У микрофона Лилия Алексеева все самое интересное про подделки расскажу сегодня. Вы когда-нибудь задумывались над тем, почему у монет ободки имеют ребристую поверхность? Это было придумано с целью защиты денег от подделок. В былые времена, когда они были сделаны из золота и серебра, люди обрезали края монет и собирали стружку. Со временем у них накапливалось достаточно металла для производства других золотых и серебряных монет. При этом большинство людей не замечали, что они немного изменились в диаметре. Ребристый ободок, придуманный для штампованных монет, пресек эту практику.
0: Прямо сейчас ты услышишь

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Sol.FM.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезной информации. Меня зовут Лилия Алексеева. Все самое интересное про подделки рассказываю сегодня. Почему подделку называют липой? Древесина липа однородная и мягкая, из-за чего применялась в старину для изготовления поддельных царских и княжеских печатей. Опытный чиновник, однако, мог отличить оттиск деревянной поверхности от металлической и распознать липовую печать. Со временем слово «липовый» и «липа» стали применяться для обозначения любой подделки.
0: Слушай любимое радио теперь и в каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: Алиса, включи радио Sol.FM.
2: Включаю радио Sol.FM.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса.

0: Фадеева и дневной эфир на Соль.ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Интересные факты про подделки рассказываю сегодня. В 2002 году в Китае была издана новая книга о Гарри Поттере от анонимного автора под названием «Гарри Поттер и Бао Зулонг». Она представляла собой точный перевод толкиновского «Хоббита», в котором все персонажи были заменены на героев из произведений Джоан Роулинг. Лишь в начале книги были добавлены несколько абзацев о превращении Гарри в Хоббита, когда он принимал ванну, а в конце – об обратной метаморфозе. Юристы Роулинг смогли добиться от китайского издательства лишь извинений и штрафа в 3000 долларов, а книга была продана миллионными тиражами.

0: Реклама на Соль-ФМ.
1: Деловые новости. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг и займы с господдержкой. Оборотные средства, оборудование, рефинансирование на льготных условиях. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина, 68. Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 411-055-900-0364 от 12 августа 2011 года.
2: За школьной формой на Теннет. За урожаем на дачу на Теннет. Кто куда, а мы за Теннет. В экскурс на Парковом 64. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 719 тысяч рублей. В экскурс. Бак бензина в подарок при покупке Теннет в экскурс в августе. Звоните 215-00-99.
3: Экскурс.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Как думаешь, Амода хороший автомобиль?
2: Вполне себе. Стиль, технологии.
1: А Джейку?
2: Крутой внедорожник для активной жизни.
1: Хм, а какой лучше?
2: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
3: В Вера можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. А Амода и Джейку Вера от 1 миллиона 879 тысяч рублей. Ждем вас в Березниках на Березниковской 77.
4: До конца лета в клинике «Визион» лечение катаракты по системе «Все включено». Клиника «Визион». 212-11-50. Тополевый переулок 5.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Лицензия номер L0-41-11-67-59-03-800-393-93-25-12-2020. ОГРН 102-500-90-122-60-50. Юридический адрес 121-099. Россия, город Москва, Смоленская площадь, дом 3. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности в клинике.
6: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
7: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Объявляем старт продаж 5-й секции жилого комплекса «Мир» в Балатово. ЖК «Мир» – современный дом комфорт-класса от девелопера «Оникс». Собственная газовая котельная, закрытая территория, три варианта отделки на выбор. Успевайте приобрести по выгодным ценам. Подробности по телефону 239-38.
9: Застройщик ООО «СЗ Компас». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение не является публичной офертой.
10: «Лада Форвард Авто» – это твоя победа. Это твой успех. Уникальные автомобили «Лада» с надежностью и качеством от официального дилера «Лада Форвард Авто» в Перми на Решетникова 5. Получи максимальную выгоду по госпрограмме только до конца августа. «Форвард Авто». Вы заслужили новый автомобиль.
11: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Как семья, мы большие.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. В краевой столице планируется постепенно поднять ставку туристического налога. Сейчас она составляет 1%, со следующего года планируется повысить ее до 3%, с 2028 до 4%, с 2029 и далее до 5%. Повышение ставки должна утвердить Гордума. В Перми туристический налог введен с 1 января прошлого года. Вводить такой налог муниципалитетам с 2025 года разрешает налоговый кодекс. Собранные деньги направляются на развитие туристической навигации и инфраструктуры. Комиссия Федерального агентства по недропользованию рекомендовала выдать дирекции особо охраняемых природных территорий Пермского края лицензию на пользование недрами для создания особо охраняемого геологического объекта «Кунгурская ледяная пещера». Решение принято на заседании комиссии единогласно. Для оценки состояния и безопасности пещеры к работе привлекли ученых Горного института «Урора». Кроме того, институт разработает план зонирования и благоустройства пещеры, создаст 3D-модель эколого-геологического маршрута и подготовит схемы размещения новой инфраструктуры, включая дорожки, лестницы и системы освещения. Футбольный клуб «Амгар» в первом матче на домашней арене в чемпионате дивизиона «Серебро» второй лиги крупно обыграл «Динамо» Ставрополь. Встреча закончилась со счетом 5-1. Уже в первом тайме хозяева поля забили 4 безответных мяча. Еще один гол был забит после перерыва. Хет-трик оформил Дмитрий Усов, по разу отличились Кирилл Бурыкин и Владислав Игнатенко. В турнирной таблице «Амгар» делит первое и второе места с дублем питерского «Зенита». Следующий матч «Амгар» проведет 22 августа в Миассе против местного «Торпедо». И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 13:00 в Прикамье. В ритме города. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль-ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Про подделки рассказываю сегодня. Это может прозвучать шокирующе, но знаменитая милитари-модель Jaden 1460 обувного бренда Dr. Martens подделывается по всему миру. Есть и палец дермантина, а есть качественные реплики из натуральной кожи, себестоимость которых абсолютно равна себестоимости оригинала. Поэтому интернет переполнен советами на тему того, как отличить поддельные Джейдены от натуральных. Иногда для создания подделок разыскивают задние крючочки с вышивкой, коробки или желтые оригинальные шнурки. Так сказать, чтобы добавить правдоподобие.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Алексеева. Про подделки рассказываю сегодня. В 90-е годы кетчуп Хайнц был топовым в мире. Зачем его подделывать, спросите вы? История нетривиальная. Дело в том, что массовые подделки кетчупа организовал сам производитель. Зачем Хайнц это сделала? Желая получить больше прибыли, компания запустила поддельные кетчупы в оригинальной таре, заменив ряд ингредиентов на более дешевые, то есть нарушив собственные стандарты производства. Дело вскрылось, штрафы были уплачены, компания осталась на плаву. Однако факт подделки подпортил репутацию.
1: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Нытва 97.1 FM. Оса 102 FM. Соликамск 99.1 FM. Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. За хитом. Только на

мы сохраним друг друга. Я все ждала, что поумнеешь, с этим было туго. Ты доводил меня, била в дребезги посуд. Ты говорила, сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Как вы думаете, а чем гений отличается от таланта? Причем здесь римляне? Ну, прежде всего, римляне, древние римляне, искренне верили в то, что у каждого человека существует личный дух-покровитель, гений, который помогает, направляет и защищает. Если кто-то проявлял выдающиеся способности или добивался значительных результатов в своей деятельности, считалось, что его гений обладает особой мощностью. В наше время талантливым принято называть человека, умеющего максимально эффективно распоряжаться своими склонностями и добиваться высоких результатов в выбранной деятельности. Как правило, талантливые люди могут достигать успеха не в одной, а в нескольких областях. Видимо, талант связан с общей способностью концентрироваться на чем-то и целенаправленно и упорно добиваться результата. Гений же не только талантлив, но и обладает особой интуицией, предвидением, вдохновением, которые в результате способны революционно воздействовать на сферу его деятельности.
0: Территория фактов. Нам 10 лет.

0: Реклама на Соль-ФМ.
1: Деловые новости. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг и займы с господдержкой. Оборотные средства, оборудование, рефинансирование на льготных условиях. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина, 68. Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 411-055-900-0364 от 12 августа 2011 года.
2: За школьной формой? На Теннет. За урожаем на дачу? На Теннет. Кто куда, а мы за Теннет. В экскурс на Парковом 64. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 719 тысяч рублей. В экскурс. Бак бензина в подарок при покупке Теннет в экскурс в августе. Звоните 215-00-99.

0: всех моделей Geely прямо сейчас в Вера. Успевайте на шоссе Космонавтов 306. Geely Вера.
1: Lada Forward Авто. Это твоя победа. Это твой успех. Уникальные автомобили Lada с надежностью и качеством от официального дилера Lada Forward Авто в Перми на Решетникова 5. Получи максимальную выгоду по госпрограмме только до конца августа. Forward Авто. Вы заслужили новый автомобиль.
0: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
2: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загрантый клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
4: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
5: Как думаешь, «Амода» хороший автомобиль?
6: Вполне себе. Стиль, технологии.
5: А «Джейку»?
6: Крутой внедорожник для активной жизни.
5: Хм, а какой лучше?
6: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
0: Вера. Можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. Теперь Амода и Джейку Вера на Героев Хасана 81Б. От 1 879 тысяч рублей. Заезжайте, мы открылись. Особо ценные подарки первым 10 покупателям.
7: Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
8: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. С начала купального сезона в Пермском крае на водоемах погибли 42 человека, в том числе 6 детей. По данным МЧС, за 2 с небольшим месяца произошло 51 происшествие, 15 человек удалось спасти. За аналогичный период прошлого года погибли 26 человек, включая 2 детей. Всего с начала года в Прикамье зарегистрировали 70 происшествий на воде, в которых погибли 53 человека. Чаще всего трагедии происходят из-за купания в необорудованных местах, алкоголя, несоблюдения правил безопасности на рыбалке и отсутствия присмотра за детьми. Вузы Пермского края в этом году подали более 100 тысяч заявлений на бюджетные места. Это на 16,5 тысяч больше, чем годом ранее. Конкурс составил около 14 человек на место. Больше всего заявлений поступило в Пермский политехнический и классические университеты. В Пермском аграрно-технологическом университете их число за год выросло вдвое. Более 31 тысячи заявлений подали абитуриенты из других регионов России. Чаще всего в Прикамье поступали жители Удмуртии, Свердловской, Челябинской областей, Башкортостана и Кировской области. Среди самых популярных вузов у иногородних абитуриентов – медицинский университет и фармацевтическая академия. В нашем крае на этой неделе ожидается повышение температуры. Показатели вернутся к климатической норме. Днем ожидается больше 20 градусов тепла. Со среды температура окажется чуть выше нормы. Самым теплым днем недели станет четверг. В краевой столице температура воздуха может подняться до плюс 25. Потепление будет вызвано вторжением узкого клина тропического воздуха в теплом секторе циклона. В пятницу ожидается небольшое похолодание и дожди, возможно, с грозами. В выходные дни осадки прекратятся, дневная температура останется в диапазоне плюс 17, плюс 22. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье 2 часа дня. В ритме города. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Про подделки рассказываю сегодня. Художник венгерского происхождения Элнир де Хори прославился как один из самых искусных фальсификаторов знаменитых живописцев. Начав карьеру с имитацией работ Пикассо, де Хори за свою жизнь сумел продать тысячи подделок, хотя в юридическом смысле подделками их назвать не совсем корректно, так как де Хори не подписал ни одну картину именем творца оригинала. Факт его мастерства в подражании стал настолько известным в мире искусства, что теперь появляются подделки под самого де Хори. На аукционе в Новой Зеландии были выставлены две приписанные ему картины в стиле Клода Мане, однако эксперт смог распознать факт двойной фальсификации.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезной информации. Меня зовут Лилия Алексеева. Все самое интересное про подделки рассказываю сегодня. Фото лохнесского чудовища, героя древних легенд, опубликованное в 1934 году, поразило мировую общественность. Эта фотография известна абсолютно всем. Фото сделал доктор из Лондона Уилсон, утверждающий, что чудовище попало в объектив совершенно случайно во время его прогулки. Спустя 60 лет было доподлинно установлено, что снимок – фальшивка, изготовленная врачом и еще тремя помощниками, которые подтвердили факт обмана.
0: Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль-ФМ теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль-ФМ в Google Play. Соленое лето.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Про подделки рассказываю сегодня. Поддельные айфоны изготавливаются в Китае и сбываются через Алиэкспресс. Во внешне похожий на оригинальный iPhone корпус монтируется устройство на базе Android, поэтому распознать подделку можно будет сразу же. Кому это нужно? Тем, кто полагает, что иметь iPhone — это статус. То есть вы не даете никому из ваших знакомых в руки эту стыдную копию, а просто светите корпусом издалека. По статистике, поддельные айфоны более всего покупают бедные молодые люди в Индии и Китае, а также школьники России.
0: Соль FM — музыкальный бренд всего Прикамья.

0: иди.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р-Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии на Спешил В-104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р-Авто. Пермь. Спешил В-104. 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
3: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинская, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
4: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: «Лада Форвард Авто» – это твоя победа. Это твой успех. Уникальные автомобили «Лада» с надежностью и качеством от официального дилера «Лада Форвард Авто» в Перми на Решетникова 5. Получи максимальную выгоду по госпрограмме только до конца августа. «Форвард Авто». Вы заслужили новый автомобиль.
6: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес – село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29. Вновь

0: тех моделей Джили прямо сейчас в Вера. Успевайте на шоссе Космонавтов 306. Джили Вера.
1: Мечтаете о собственной квартире в Перми? Осуществите мечту в доме «Начало» от застройщика «Оникс». Дом «Начало» на Гаве – это жилой комплекс комфорт-класса в центре зеленого микрорайона, где все нужное рядом. А еще удобные планировки, дизайнерские холлы и двор без машин. Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Телефон в Перми 201 50 29.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Как семья, мы большая.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. В нашем крае возбудили еще 2 административных дела из-за публикации материалов о применении беспилотников. Об этом пишет «Коммерсант Прикамье». Речь идет о статье регионального закона, которая предусматривает ответственность за нарушение решений оперативного штаба, в том числе за публикацию данных о применении БПЛА, работе средств ПВО и РЭП. Ранее в Прикамье уже наказали администратора телеграм-канала за публикацию фотографий, связанных с последствиями применения беспилотников. Штраф составил от 3 до 4 тысяч рублей. По данным источников издания, сейчас на рассмотрении находится еще несколько материалов по аналогичным нарушениям. Ростелеком завершил строительство волоконно-оптических линий связи в микрорайоне Ланинские поля города Соликамска. Специалисты компании проложили порядка 4 километров сетей и обеспечили доступом к высокоскоростному домашнему интернету и цифровым сервисам более 400 частных домов. При строительстве использовалась технология гигабитной пассивной оптической сети, при которой кабель заводится напрямую в дом абонента, что гарантирует стабильную скорость соединения. С начала года провайдер подключил к оптическому интернету около 3000 домохозяйств частного сектора в 20 населенных пунктах Пермского края. До конца года компания планирует охватить еще 4000 домовладений. Пермская спортсменка Кира Манохина завоевала золото чемпионата Европы по плаванию в смешанной эстафете 4 по 100 метров вольным стилем в составе сборной России. Наша команда финишировала с новым рекордом чемпионата Европы. Напомним, 16-летняя спортсменка специализируется на спринтерских дистанциях. В 2025 году пермячка стала серебряным призером первенства Европы на дистанции 50 метров вольным стилем. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 15.00 в Прикамье. Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много интересного. Меня зовут Лилия Алексеева. Про подделки рассказываю сегодня. В 1912 году археологом-любителем Чарльзом Доусоном были обнаружены останки существа, которые признали недостающим звеном эволюции между обезьяной и человеком. Были найдены череп, остатки костей, зубы, орудия, датированные каменным веком. Находку назвали «пилтдаунским человеком». В 1950-м ученые вновь решили перепроверить кости. При повторном анализе выяснилось, что фрагменты нижней челюсти принадлежат не человеку, а орангутану. И они значительно моложе, чем было заявлено ранее. Подделки были специально состарены и окрашены, поэтому их не смогли сразу изобличить.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

ритме города, в ритме края. Лето в ритме города. Это...

0: стали высказывать сомнения. Украшение действительно оказалось новоделом, изготовленным одесситом Израилем Рухомовским, который не подозревал о его судьбе. Рухомовскому даже вручили медаль Салона декоративных искусств за мастерство. А тиара продолжает экспонироваться в специальном зале подделок Лувра и стала настолько знаменитой, что ее саму неоднократно подделывали.
1: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Чернушка – 96,0 FM. Суксун – 98,7 FM. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Хит за хитом. Только на Соль FM.

0: Новости спорта.
1: С новостями спорта познакомлю вас я, Роман Мещеряков. Здравствуйте. Мужская сборная России по плаванию победила в комбинированной эстафете на чемпионате Европы. В финале Климент Колесников, Иван Кожакин, Андрей Минаков и Егор Корнев финишировали с результатом 3 минуты 28,67 секунды. Второе место заняли итальянцы. Их отставание составило 0,19 секунды. Бронза у французских пловцов. Соревнования проходили в Париже. Россияне выступали в нейтральном статусе. Российский дзюдоист Денис Батчаев стал обладателем бронзовой награды на этапе серии Гран-при в Перу. Соревнования проходили с 15 по 17 августа. В поединке за третье место Батчаев победил чилийца Франциско Солиса. Россиянин выступал в весовой категории свыше 100 кг и был единственным представителем страны на турнире. Чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян готовится к третьему поединку против грузина Мираба Двалишвили в России. Петр готовится в Кисловодске, сказал ТАСС представитель команды Яна. Третий бой соперников пройдет 24 октября на турнире UFC 333 в Абу-Даби. 33-летний Ян в ММА одержал 20 побед и потерпел 5 поражений. Первая встреча соперников состоялась 11 марта 2023 года. Тогда сильнее оказался грузинский боец. ПСЖ с Сафоновым проиграл Лансу в матче за Суперкубок Франции. Итог игры 0-1. Единственный гол на 32-й минуте забил Флориан Товин. Российский голкипер парижан Матвей Сафонов вышел в стартовом составе и отыграл весь матч. Ланс впервые в клубной истории стал победителем Суперкубка Франции. Ранее команда единственный раз играла в матче за трофей в 1998 году и уступила. ПСЖ проиграл в матче за Суперкубок Франции в 6-й раз в истории. С 14 трофеями парижане остаются рекордсменами турнира. «Адмирал» победил «Металлург» в Кубке Минска 4-3. «Адмирал» 7 сентября сыграет на выезде с «Акбарсом» в первом матче сезона фонбет-чемпионата КХЛ. «Металлург» примет «Амур» 6 числа. На этом у меня все. Услышимся завтра. Спортивного настроения, удачи и пока.
0: Новости спорта. Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль.ФМ.
2: Реплика. Под этим безобидным словом, которое успело стать модным, недобросовестные продавцы предлагают не что иное, как самые откровенные подделки. От фейков страдают не только доверчивые покупатели, но и бренды. Ни цифровые сертификаты, ни QR-коды не могут защитить от незаконного копирования люксовых, дорогих и даже повседневных вещей. Ежегодно компании теряют из-за поставщиков контрафакта порядка миллиардов долларов. А самые большие потери у производителей одежды, ювелирных украшений и наручных часов. Про подделки или реплики рассказывала Лилия Алексеева. Отличного дня!
0: Реклама на Соль.ФМ.
3: Деловые новости. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг и займы с господдержкой, оборотные средства, оборудование, рефинансирование на льготных условиях. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина, 68. Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 411-055-900-0364 от 12 августа 2011 года.
4: За школьной формой? На Теннет. За урожаем на дачу? На Теннет. Кто куда, а мы за Теннет. В экскурс на Парковом 64. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 719 тысяч рублей. В экскурс. Бак бензина в подарок при покупке Теннет в экскурс в августе. Звоните 215-00-99.
5: Экскурс.
6: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
7: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Как думаешь, «Амода» – хороший автомобиль?
9: Вполне себе. Стиль, технологии.
8: А «Джейку»?
9: Крутой внедорожник для активной жизни.
8: Хм, а какой лучше?
9: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
6: В Вера можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. Амода и Джейку Вера от 1 миллиона 879 тысяч рублей. Ждем вас в Березниках на Березниковской 77.
10: Выбор Land, выгода Land, J-Land. А столица всего этого великолепия – Saturn R Auto. Автомобили J-Land уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте J-Land в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей J-Land по телефону 250-7200. Код города 342.
5: Лада Форвард Авто. Это твоя победа. Это твой успех. Уникальные автомобили Лада с надежностью и качеством от официального дилера Лада Форвард Авто в Перми на Решетникова 5. Получи максимальную выгоду по госпрограмме только до конца августа. Форвард Авто. Вы заслужили новый автомобиль.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11.

город. Твое радио. Весь город на одной волне.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. С 1 сентября в России начнут действовать масштабные законодательные изменения, затрагивающие ключевые сферы жизни бизнеса и граждан, а некоторых из них прямо сейчас. Размер накопительной пенсии и срочных пенсионных выплат будет скорректирован в беззаявительном порядке. Накопительные пенсии увеличатся на 17,3%, а срочные пенсионные выплаты – на 19,3%. В налоговый кодекс внесены поправки, призванные стабилизировать ситуацию на рынке горючего. Правительство с сентября этого года наделяется дополнительными полномочиями, что позволит гарантировать обеспечение топливом как граждан, так и предприятия. Выпускники медицинских вузов, впервые прошедшие первичную аккредитацию и включенные в программу наставничества, теперь могут претендовать на государственную поддержку. Ключевое изменение – регионы России получили официальное право самостоятельно вводить дополнительные финансовые выплаты, социальные гарантии и меры поддержки для начинающих врачей и медсестер. В сентябре вводится запрет на капитальное строительство в зонах паводков и освоения таких территорий. Исключение сделано только для сооружений, предназначенных для защиты от затопления. Также уточняются полномочия субъектов, отвечающих за организацию инженерной защиты. Гаражная амнистия продлена еще на 5 лет до 1 сентября 2031 года. Граждане по-прежнему смогут в упрощенном порядке оформить права на индивидуальные гаражи и земельные участки под ними. В Трудовой кодекс вносятся изменения, запрещающие устанавливать испытательный срок женщинам с детьми в возрасте до 3 лет. Ранее это ограничение действовало только для матерей детей до 1,5 лет. Кадровым службам необходимо учитывать это нововведение при оформлении новых сотрудников. Судебная практика показывает, что данное правило распространяется и на других лиц, воспитывающих детей без матери. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 16 часов. В Прикамье. В ритме города. Соленый? Алло! Каждый день в 16 часов слушай только на Соль-ФМ. Соленый алло. Алло! Для лиц старше 6 лет.
1: Отличного дня и прекрасного настроения желаю вам я, Александр Соловьев. В эфире программа по музыкальным заявкам «Соленый алло». Читаю ваши приветы и поздравления, а даже признание в любви читаю в прямом эфире. Поэтому пиши, пиши, не стесняйся нам в группу ВКонтакте по адресу vk.ru/solofm. Теперь, наконец-таки, буквально на днях мы все-таки создали аккаунт в Максе. Теперь и в Максе можно нам написать, если вдруг тебе не получается дружить с Телеграмом. Поэтому пиши нам в Макс. Все ссылки ты вскоре найдешь также в нашей группе ВКонтакте. QR-код будет и также кнопочка «Ссылка», чтобы, если что, тебя сразу перекинуло в наш аккаунт Макс. Пиши нам везде, где только можно. Я везде обязательно найду твои сообщения и озвучу в течение этого часа. Про музыкальную заявку тоже не забывай.
0: Соленый алло.

тоже на связи. Радио Сарифм уверен на 100%, если ты уже давным-давно установил одно из приложений, где ты можешь спокойно слушать Радио Сарифм. Но сейчас на данный момент самое простое — это Яндекс.Радио поставить на свой телефон. Это и на айфоне, и на андроиде вроде бы есть. И настроить свой Яндекс.Радио на Радио Сарифм. Это 100% действенный способ. Есть еще один вариант. Открываешь просто браузер, вводишь наш адрес solofm.ru и слушаешь нас онлайн с браузера, с любого устройства. Даже на телевизоре, насколько я знаю, можно легко и просто открыть данный сайт и легко и просто слушать Радио Сарифм. Кстати, ребят, да, к этому мы шли, наверное, лет 10. Уже совсем скоро, буквально послезавтра, Радио Сарифм исполняется целых 10 лет, так что можете даже сейчас уже поздравлять. Ну и в этот четверг, конечно же, будем с вами общаться в течение практически всего дня с 8 или 7 утра до 6 вечера, так что слушайте Радио Сарифм, наблюдайте за нашей группой ВКонтакте, конечно же, пишите и еще раз пишите. Есть у нас поздравления, кстати, от Алены. Отправляет она поздравления для младшей доченьки Настеньки. Поздравляем с первым днем. С первым днем? Что? То есть днем рождения получается. Ну ладно. Золотцы ты наши, расти здоровой, красивой, терпеливой девочкой. Мы тебя очень любим и целуем. Мама и папа подписались. Также есть у нас сообщение в личных сообщениях группы. Дмитрий Панкрушев пишет нам: «Привет, друзья! Поздравьте нас! Мы выкопали картошку». А что нужно после такого, конечно же, сказать? Нужно громко-громко вам отправить те самые аплодисменты. Наконец-таки картошку можно больше не копать, собрать это все в мешочки, продавать или кушать самим. В общем, все зависит только от вас и от вашего времени, правда? Поздравляю вас, ну и да пребудет с вами здоровая спина. Оставайтесь с нами, впереди у нас короткий рекламный блок, после вернемся к музыке и к вашим сообщениям. Пишите.

Твои сообщения также принимаем в группу ВКонтакте vk.com/soulfm. Ты слушаешь программу по заявкам «Соленый алё».

Ну что, я так понимаю, понедельник выдался довольно-таки тяжелый. Теперь во вторник можно отдыхать, а это значит и сообщений в этот раз намного больше, чем вчера было. Ребят, молодцы, продолжайте в том же духе. Если что, вдруг, и напоминаю, у нас появился Макс. Причем мы предлагаем даже не в канал туда, куда-то подписываться и так далее. Просто заходишь к нам в группу ВКонтакте, первый пост с рубрикой, точнее, с программой по музыкальным заявкам с Аленой Алло, там есть информация, где, как, что, куда можно написать, и там же есть короткая ссылка на Макс, чтобы добавить как раз-таки наш аккаунт, можешь к себе, и чтобы у тебя всегда этот аккаунт был под рукой, если что, взял и написал свое сообщение, и тут же его озвучили. Пиши, не стесняйся, нам в группу ВКонтакте, Радио с ЛФМ также обязательно все озвучу. Итак, что у нас на эту минуту? Елена Тимошенко пишет нам: здравствуйте, хочу поздравить любимую сестренку Настю Тимошенко с 15-летием. С днем рождения! Желаю удачи, хорошей учебы и крепкого здоровья. Твоя сестренка Саша подписалась. И Саше тоже большой привет отправляем. И Елене большой привет отправляем. Далее Екатерина Чудинова пишет нам, адресует она свой привет Милане, Екатерине и Арсении из ПАКЧИ. Огромный привет от Екатерины Чудиновой. Иван Малыгин также оставил привет. Привет он адресует Саше Белому с верхнего больничного. Удачи в развитии металлоприемки и удачи во всех начинаниях. Саше и Ивану большущий привет и огромный респект.

Тимофеев только что о любви рассказал. Ты рассказывай о своей любви, желательно с лучшей стороны. Не, на, в принципе, проблем никаких нет, если ты хочешь отправить своей бывшей или своему бывшему по волнам радио с LFM. Но не забываем, что те самые бывшие, они когда-то любили и любили их. Так что об этом тоже не забывай. А пока делись своим позитивом с помощью радио с LFM. Наша программа по музыкальным заявкам «Салина Алло» также может выполнить твое музыкальное пожелание. Отправляй музыкальную заявку, приветик заодно. Но все прозвучит в прямом эфире. Как с нами связаться? Это, конечно же, в основном наша группа ВКонтакте «Радио с LFM». Наш адрес vk.ru/soulfm. Пиши нам в личные сообщения группы, либо в чат видеотрансляции, либо где-нибудь будь под постом. Кстати, под постом с указанием нашей программы по музыкальным заявкам «Салюный Алё», где вы увидите мое красивое лицо в очках. Я на самом деле очки не ношу. Это так, где-то в Сочи прогуливался и нашел какие-то старые очки, решил на себе примерить. Мне понравилось, да, но их носить не собираюсь. В общем, пиши либо под постом, и в посте группы ты найдешь ссылку.

0: Далее у нас Азалия Фаткулина пишет нам: «В этот прекрасный солнечный день хочу поздравить свою старшую дочерку, которая в Оренбургской области с 15-летием. Хочу пожелать следующее. Милена, пусть твоя юность будет яркой и счастливой. Мечтай смело, верь в себя и оставайся такой же светлой. Я тебя очень сильно люблю». Поставьте что-нибудь для именинницы веселое. Мама Азалия подписалась. Но я думаю, что для вас Чак Норрис тоже подойдет, нет? Шучу, конечно. Что-нибудь придумаю. Вон у нас есть Kanye West. «Про седую ночь» споет специально для вас. Далее Николай Ложевич пишет нам. Что же он пишет? Следующее. Так, Николай отправляет большой привет. Привет отделу внешних поставщиков Елене Гришенковой и отделу ПИК Иришке Чики-Пики. Прекрасно. Огромный привет и Иришке, и Елене, и всему отделу от Николая Ложевича. Хорошего дня и прекрасного настроения, конечно же, желаем. Оставайтесь с нами. Впереди несколько прекрасных композиций. Первая для сегодняшней именинницы Милены. Kanye West для вас прозвучит с песней «Седая ночь», так что делайте громче.
1: Соленый алло. Ваши приветы и поздравления в прямом эфире. Прямо сейчас.

0: Чак Норрис, Лев Денис отмечает день рождения свое. Свой день рождения, точнее, да. Большой ему еще раз привет отправляем. Конечно же, всего самого замечательного желаем. Я не знаю, куда у меня делась вкладка с вашими поздравлениями. Вот она. Еще раз поздравляем Льва Дениса с днем рождения от Татьяны Агеевой. И, наверное, от всех, кто рядом с тобой, Денис, все они тебя поздравляют, мне желают всего самого доброго. Есть у нас еще несколько поздравлений. Людмила Белозерова отправляет поздравления для самой лучшей и прекрасной Мариночки. Поздравляем с 45-летием. Мы рады, что ты наша и с нами. Марине большой привет. Далее сообщение от Марины Ракицкой. Добрый день. Марина Ракицкая отправляет свой привет коллегам, девчулям Россети. И хорошего настроения также желает Любе Максименко и Наталье Шалыгиной. Огромный привет. Песня на ваше усмотрение. Веселая и современная. Какая же это может быть? Наверное, Артики Асти, модный поп. Пускай будет так.
1: Соленый алло. Ваши приветы и поздравления в прямом эфире. Прямо сейчас.

0: читаю последнее сообщение на сегодня. Оставил сообщение у нас в группе ВКонтакте в личных сообщениях Дмитрий Панов. Анютка, хватит строить из себя великого художника. Сделай паузу, попей горячего чайку с пирожком чмоки и не скучай. Большой привет Анютке от Дмитрия на эту минуту. Также у нас где-то в группе ВКонтакте Радио Салюфэм писали два коротких сообщения друг дружке. Так, Надежда Лопатина Андрею отправляет большой привет. Ну и Андрей Петров отправляет большой привет Наде. На этом все, с вами прощаюсь. До завтра, 16:00. Услышимся, пока-пока.
1: Реклама на Соль-ФМ. За школьной формой на Теннет. За урожаем на дачу на Теннет. Кто куда, а мы за Теннет. В экскурс на Парковом 64. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 719 тысяч рублей. В экскурс. Бак бензина в подарок при покупке Теннет в экскурс в августе. Звоните 215-00-99.
2: Экскурс. Как думаешь, а мода хороший автомобиль?
3: Вполне себе. Стиль, технологии.
2: А Джейку?
3: Крутой внедорожник для активной жизни.
2: Хм, а какой лучше?
3: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
4: В Вера можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. Теперь Амода и Джейку в Вера на Героев Хасана 81Б. От 1 миллиона 879 тысяч рублей. Заезжайте, мы открылись. Особо ценные подарки первым 10 покупателям. Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинская, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
5: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: До конца лета в клинике «Визион» лечение катаракты по системе «Все включено». Клиника «Визион». 212-11-50. Тополевый переулок 5.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Лицензия номер L041-11-67-59-003-800-393-93-25-12-2020. ОГРН 102-590-122-60-53. Юридический адрес 121-093. Россия, город Москва, Смоленская площадь, дом 3. Сроки акции с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности в клинике.
8: «Лада Форвард Авто». Это твоя победа. Это твой успех. Уникальные автомобили «Лада» с надежностью и качеством от официального дилера «Лада Форвард Авто» в Перми на Решетникова 5. Получи максимальную выгоду по госпрограмме только до конца августа. «Форвард Авто». Вы заслужили новый автомобиль.
9: Объявляем старт продаж пятой секции жилого комплекса «Мир» в Балатово. ЖК «Мир» – современный дом комфорт-класса от девелопера «Оникс». Собственная газовая котельная, закрытая территория, три варианта отделки на выбор. Успевайте приобрести по выгодным ценам. Подробности по телефону 239-38.
7: Застройщик ООО «СЗ Компас». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение не является публичной офертой.
10: Выбор «Лэнд». Выгода «Лэнд». «Джейлэнд». А столица всего этого великолепия – «Сатурн Р Авто». Автомобили «Джейлэнд» уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте «Джейлэнд» в деле. «Сатурн Р Авто». Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей «Джейлэнд» по телефону 250-70-00. Код города 342.
1: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. В краевой столице планируется постепенно поднять ставку туристического налога. Сейчас она составляет 1%, со следующего года планируется повысить ее до 3%, с 2028 до 4%, с 2029 и далее до 5%. Повышение ставки должна утвердить Гордума. В Перми туристический налог введен с 1 января прошлого года. Вводить такой налог муниципалитетам с 2025 года разрешает налоговый кодекс. Собранные деньги направляются на развитие туристической навигации и инфраструктуры. Комиссия Федерального агентства по недропользованию рекомендовала выдать дирекции особо охраняемых природных территорий Пермского края лицензию на пользование недрами для создания особо охраняемого геологического объекта «Кунгурская ледяная пещера». Решение принято на заседании комиссии единогласно. Для оценки состояния безопасности пещеры к работе привлекли ученых Горного института УРО-РАН. Кроме того, институт разработает план зонирования и благоустройства пещеры, создаст 3D-модель эколого-геологического маршрута и подготовит схемы размещения новой инфраструктуры, включая дорожки, лестницы и системы освещения. Футбольный клуб «Амгар» в первом матче на домашней арене в чемпионате дивизиона «Серебро» второй лиги крупно обыграл «Динамо» Ставрополь. Встреча закончилась со счетом 5-1. Уже в первом тайме хозяева поля забили 4 безответных мяча. Еще один гол был забит после перерыва. Хет-трик оформил Дмитрий Усов, по разу отличились Кирилл Бурыкин и Владислав Игнатенко. В турнирной таблице «Амгар» делит первое и второе места с дублем питерского «Зенита». Следующий матч «Амгар» проведет 22 августа в Миассе против местного «Торпедо». И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану

0: Далее на Соль ФМ. Всем хитам хит.
1: Утром мы тихо кружимся в танце
2: под летним дождем.
1: Мы просто два силуэта, что прикоснулись.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Красновишерск 103.7, Чердынь 102.2, Соликамск 99.1 FM, Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Хит за хитом. Только на

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается преимущественно облачная погода. Местами возможен туман. Утром до 11-13 градусов. Днем до 20-22 градусов тепла.
0: Реклама на Соль FM.
2: Деловые новости. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг и займы с господдержкой, оборотные средства, оборудование, рефинансирование на льготных условиях. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина, 68. Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в государственном реестре микрофинансовых организаций номер 411-055-900-0364 от 12 августа 2011 года.
3: За школьной формой на Теннет. За урожаем на дачу на Теннет. Кто куда, а мы за Теннет. В экскурс на Парковом 64. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 719 тысяч рублей. В экскурс. Бак бензина в подарок при покупке Теннет в экскурс в августе. Звоните 215-00-99.
4: Экскурс.
5: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин. По скидке забросят. Быстро оформили. Их 8. За грантой клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемеро. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1. Для вас.
3: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
6: Вновь.

0: всех моделей Geely прямо сейчас в Вера. Успевайте на шоссе Космонавтов 306. Geely Вера.
1: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
2: Выбор ленд. Выгодаленд, Джейленд. А столица всего этого великолепия — Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто, Пермь, Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
0: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группа-дипломат.рф. Переключись на «Молодость».
3: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Как думаешь, Амода хороший автомобиль?
5: Вполне себе. Стиль, технологии.
4: А Джейку?
5: Крутой внедорожник для активной жизни.
4: А какой лучше?
5: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
0: В Вера можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. Амода и Джейку Вера от 1 миллиона 879 тысяч рублей. Ждем вас в Березниках на Березниковской, 77.
6: Реклама на весь Пермский край. Звони 8 34 253 344 11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. С начала купального сезона в Пермском крае на водоемах погибли 42 человека, в том числе 6 детей. По данным МЧС, за 2 с небольшим месяца произошло 51 происшествие, 15 человек удалось спасти. За аналогичный период прошлого года погибли 26 человек, включая 2 детей. Всего с начала года в Прикамье зарегистрировали 70 происшествий на воде, в которых погибли 53 человека. Чаще всего трагедии происходят из-за купания в необорудованных местах, алкоголя, несоблюдения правил безопасности на рыбалке и отсутствия присмотра за детьми. Вузы Пермского края в этом году подали более 100 тысяч заявлений на бюджетные места. Это на 16,5 тысяч больше, чем годом ранее. Конкурс составил около 14 человек на место. Больше всего заявлений поступило в Пермский политехнический и классические университеты. В Пермском аграрно-технологическом университете их число за год выросло вдвое. Более 31 тысячи заявлений подали абитуриенты из других регионов России. Чаще всего в Прикамье поступали жители Удмуртии, Свердловской, Челябинской областей, Башкортостана и Кировской области. Среди самых популярных вузов у иногородних абитуриентов – медицинский университет и фармацевтическая академия. В нашем крае на этой неделе ожидается повышение температуры. Показатели вернутся к климатической норме. Днем ожидается больше 20 градусов тепла. Со среды температура окажется чуть выше нормы. Самым теплым днем недели станет четверг. В краевой столице температура воздуха может подняться до плюс 25. Потепление будет вызвано вторжением узкого клина тропического воздуха в теплом секторе циклона. В пятницу ожидается небольшое похолодание и дожди, возможно, с грозами. В выходные дни осадки прекратятся, дневная температура останется в диапазоне плюс 17, плюс 22. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

Прикамье 18.00. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: Соль-ФМ. И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Нам 10 лет.

0: будет. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Автомобильный парк России переживает стремительное старение. Средний возраст легковых автомобилей в России уже перешагнул отметку в 15 лет. Причем существенный рост этого показателя наблюдается в последние годы. Данная тенденция негативно сказывается на безопасности дорожного движения. По мере увеличения срока службы транспортных средств возрастает и тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий с их участием. Так что же ждать дальше и к чему стремиться? С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте!
0: Автомобильные факты.
1: Согласно аналитическим данным агентства «Автостат», средний возраст легковых автомобилей в России аккурат подобрался к 15,5 годам. Этот показатель остался неизменным за последний год, однако за последние несколько лет произошло заметное старение автопарка, увеличившись примерно на треть. Для иллюстрации, в 2011 году средний возраст российского автомобиля чуть-чуть не дотягивал до 12 лет. К 2016 году данный показатель перешагнул отметку в 12 лет и подобрался к 13 годам. Уже в 2021 году он составляет почти 14 лет, и за последние 5 лет увеличился еще более чем на 1.5 года. Всем же понятно, что увеличение среднего возраста транспортных средств напрямую сказывается на статистике дорожно-транспортных происшествий. Я уже неоднократно вам рассказывал о стратегии повышения безопасности дорожного движения, которую утвердил президент России. Отмечается, что с увеличением срока службы автомобилей возрастает вероятность технических неисправностей и тяжесть их последствий. Ну это же ежу понятно, да? Даже при полной исправности автомобилей возрасты от 15, а то и 20 лет уступают современным моделям в плане безопасности и своих конструктивных особенностей. Многие устаревшие модели попросту не оснащены современными системами активной безопасности, такими как антиблокировочная система тормозов или система курсовой устойчивости, которая, конечно же, помогает предотвратить различные аварийные ситуации. Также отсутствуют или менее эффективные системы пассивной безопасности, включая подушки безопасности и преднатяжители ремней, предназначенные для минимизации травм при неизбежном столкновении.
0: Автомобильные факты.
1: Согласно все той же утвержденной стратегии, одним из ключевых направлений повышения дорожной безопасности и сокращения числа ДТП в нашей стране является содействие обновлению парка с акцентом на транспортные средства с улучшенными показателями безопасности. Аналитики практически в один голос кричат: текущие темпы продаж новых автомобилей недостаточны для снижения среднего возраста машин в нашей стране и даже для поддержания его на текущем уровне. Более того, при сохранении данной тенденции через 5-7 лет средний возраст легковых автомобилей в нашей стране вообще превысит 20-летнюю отметку. Расчеты показывают, при существующем парке 47-48, почти 50 миллионов автомобилей для ровного счета. Для предотвращения старения автопарка необходимо ежегодное обновление как минимум 2 миллионов автомобилей. Для активного снижения среднего показателя требуется реализация почти 2,5 миллионов новых автомобилей ежегодно. Одним из действующих инструментов стимулирования покупки новых автомобилей, разумеется, является программа утилизации старой техники. Владельцам списанных машин предлагается сертификат, предоставляющий скидку на приобретение нового автомобиля до отечественного производства. Такая инициатива, реализованная еще в 2010-2011 годах, продемонстрировала свою эффективность, конечно же, увеличив продажу новых автомобилей почти на треть. Но параметры данной программы уже просто морально устарели и не выдерживают никакой критики. В качестве еще одного стимула для автомобильного рынка предлагается модификация программы льготного автокредитования. В частности, переход от текущей системы, где банки получают компенсацию процентов по кредитам, к прямым субсидиям для определенных категорий покупателей. Такой подход позволит направлять средства напрямую отечественным производителям, минуя посредничество банков. Что же происходит в настоящий момент? Человек и рад бы купить новую машину, но налоги, утилизационные сборы, а потом еще и кредитные ставки просто не позволяют это сделать физически. Ну а пока, друзья, суть до дела, пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения как главный гарант безопасности. Удачи!
0: За баранкой! Соль FM. Погода.
2: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается преимущественно облачная погода. Местами возможен туман. Утром до 11-13 градусов. Днем до 20-22 градусов тепла.
0: Реклама на Соль FM. За школьной формой на Теннет. За урожаем на дачу на Теннет. Кто куда, а мы за Теннет. В экскурс на Парковом 64. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 719 тысяч рублей. В экскурс. Бак бензина в подарок при покупке Теннет в экскурс в августе. Звоните 215-00-99.
3: Экскурс. Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинская, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группа-дипломат.рф. Переключись на «Молодость».
4: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: «Лада Форвард Авто» – это твоя победа, это твой успех. Уникальные автомобили «Лада» с надежностью и качеством от официального дилера «Лада Форвард Авто» в Перми на Решетникова 5. Получи максимальную выгоду по госпрограмме только до конца августа. «Форвард Авто» – вы заслужили новый автомобиль.

0: всех моделей Geely прямо сейчас в Вера. Успевайте на шоссе космонавтов 306. Geely Вера.
1: Как думаешь, а мода хороший автомобиль?
2: Вполне себе. Стиль, технологии.
1: А Джейку?
2: Крутой внедорожник.
1: А Джейку?
2: Крутой внедорожник для активной жизни.
1: Хм, а какой лучше?
2: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
0: Вера, можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. Теперь Амода и Джейку Вера на Героев Хасана 81Б. От 1 879 тысяч рублей. Заезжайте, мы открылись. Особо ценные подарки первым 10 покупателям.
3: Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. Наспешил вас 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешил вас 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
4: Мечтаете о собственной квартире в Перми? Осуществите мечту в доме «Начало» от застройщика «Оникс». Дом «Начало» на Гаве – это жилой комплекс комфорт-класса в центре зеленого микрорайона, где все нужное рядом. А еще удобные планировки, дизайнерские холлы и двор без машин. Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Телефон в Перми 201-50-29.
5: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Как семья, мы большая.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. В нашем крае возбудили еще 2 административных дела из-за публикации материалов о применении беспилотников. Об этом пишет «Коммерсант» Прикамье. Речь идет о статье регионального закона, которая предусматривает ответственность за нарушение решений оперативного штаба, в том числе за публикацию данных о применении БПЛА, работе средств ПВО и РЭП. Ранее в Прикамье уже наказали администратора телеграм-канала за публикацию фотографий, связанных с последствиями применения беспилотников. Штраф составил от 3 до 4 тысяч рублей. По данным источников издания, сейчас на рассмотрении находится еще несколько материалов по аналогичным нарушениям. Ростелеком завершил строительство волоконно-оптических линий связи в микрорайоне Ланинские поля города Соликамска. Специалисты компании проложили порядка 4 километров сети и обеспечили доступом к высокоскоростному домашнему интернету и цифровым сервисам более 400 частных домов. При строительстве использовалась технология гигабитной пассивной оптической сети, при которой кабель заводится напрямую в дом абонента, что гарантирует стабильную скорость соединения. С начала года провайдер подключил к оптическому интернету около 3000 домохозяйств частного сектора в 20 населенных пунктах Пермского края. До конца года компания планирует охватить еще 4000 домовладений. Пермская спортсменка Кира Манохина завоевала золото чемпионата Европы по плаванию в смешанной эстафете 4 по 100 метров вольным стилем в составе сборной России. Наша команда финишировала с новым рекордом чемпионата Европы. Напомним, 16-летняя спортсменка специализируется на спринтерских дистанциях. В 2025 году пермячка стала серебряным призером первенства Европы на дистанции 50 метров вольным стилем. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

7 часов вечера в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кудымкар – 101,5. Губаха – 101,6. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

С новостями спорта познакомлю вас я, Роман Мещеряков. Здравствуйте. Мужская сборная России по плаванию победила в комбинированной эстафете на чемпионате Европы. В финале Климент Колесников, Иван Кожакин, Андрей Минаков и Егор Корнев финишировали с результатом 3 минуты 28,67 секунды. Второе место заняли итальянцы. Их отставание составило 0,19 секунды. Бронза у французских пловцов. Соревнования проходили в Париже. Россияне выступали в нейтральном статусе. Российский дзюдоист Денис Батчаев стал обладателем бронзовой награды на этапе серии Гран-при в Перу. Соревнования проходили с 15 по 17 августа. В поединке за третье место Батчаев победил чилийца Франсиско Солиса. Россиянин выступал в весовой категории свыше 100 кг и был единственным представителем страны на турнире. Чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян готовится к третьему поединку против грузина Мираба Двалишвили в России. Петр готовится в Кисловодске, сказал ТАСС представитель команды Яна. Третий бой соперников пройдет 24 октября на турнире UFC 333 в Абу-Даби. 33-летний Ян в ММА одержал 20 побед и потерпел 5 поражений. Первая встреча соперников состоялась 11 марта 2023 года. Тогда сильнее оказался грузинский боец. ПСЖ с Сафоновым проиграл Лансу в матче за Суперкубок Франции. Итог игры 0-1. Единственный гол на 32-й минуте забил Флориан Товин. Российский голкипер парижан Матвей Сафонов вышел в стартовом составе и отыграл весь матч. Ланс впервые в клубной истории стал победителем Суперкубка Франции. Ранее команда единственный раз играла в матче за трофей в 1998 году и уступила. ПСЖ проиграл в матче за Суперкубок Франции в 6-й раз в истории. С 14 трофеями парижане остаются рекордсменами турнира. «Адмирал» победил «Металлург» в Кубке Минска 4-3. «Адмирал» 7 сентября сыграет на выезде с «Акбарсом» в первом матче сезона фонбет-чемпионата КХЛ. «Металлург» примет «Амур» 6 числа. На этом у меня все. Услышимся завтра. Спортивного настроения, удачи и пока.

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается преимущественно облачная погода. Местами возможен туман. Утром до 11-13 градусов. Днем до 20-22 градусов тепла.
0: Реклама на Соль FM.
2: Деловые новости. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг и займы с господдержкой, оборотные средства, оборудование, рефинансирование на льготных условиях. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина, 68. Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в государственном реестре микрофинансовых организаций номер 411-055-900-0364 от 12 августа 2011 года.
3: За школьной формой на Теннет. За урожаем на дачу на Теннет. Кто куда, а мы за Теннет. В экскурс на Парковом 64. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 719 тысяч рублей. В экскурс. Бак бензина в подарок при покупке Теннет в экскурс в августе. Звоните 215-00-99.
4: Экскурс.
5: Как думаешь, а мода хороший автомобиль?
6: Вполне себе. Стиль, технологии.
5: А Джейку?
6: Крутой внедорожник для активной жизни.
5: Хм, а какой лучше?
6: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
7: В Вера можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. А Мода и Джейку Вера от 1 миллиона 879 тысяч рублей. Ждем вас в Березниках на Березниковской 77.
8: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. В августе от 1 миллиона 183 тысяч рублей. У официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» на шоссе Космонавтов 362.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 31 августа 2026 года.
10: «Лада Форвард Авто» – это твоя победа, это твой успех. Уникальные автомобили «Лада» с надежностью и качеством от официального дилера «Лада Форвард Авто» в Перми на Решетникова 5. Получи максимальную выгоду по госпрограмме только до конца августа. «Форвард Авто» – вы заслужили новый автомобиль.
11: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
12: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: В

0: всех моделей Джили прямо сейчас в Вера. Успевайте на шоссе Космонавтов 306. Джили Вера.
1: Выбор Ленд. Выгода Ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
2: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: самое соленое радио.
1: Я теперь твое воспоминание. Может, я была тебе посланием.
0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
2: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. С 1 сентября в России начнут действовать масштабные законодательные изменения, затрагивающие ключевые сферы жизни бизнеса и граждан, а некоторых из них прямо сейчас. Размер накопительной пенсии и срочных пенсионных выплат будет скорректирован в беззаявительном порядке. Накопительные пенсии увеличатся на 17,3%, а срочные пенсионные выплаты на 19,3%. В налоговый кодекс внесены поправки, призванные стабилизировать ситуацию на рынке горючего. Правительство с сентября этого года наделяется дополнительными полномочиями, что позволит гарантировать обеспечение топливом как граждан, так и предприятия. Выпускники медицинских вузов, впервые прошедшие первичную аккредитацию и включенные в программу наставничества, теперь могут претендовать на государственную поддержку. Ключевое изменение – регионы России получили официальное право самостоятельно вводить дополнительные финансовые выплаты, социальные гарантии и меры поддержки для начинающих врачей и медсестер. В сентябре вводится запрет на капитальное строительство в зонах паводков и освоения таких территорий. Исключение сделано только для сооружений, предназначенных для защиты от затопления. Также уточняются полномочия субъектов, отвечающих за организацию инженерной защиты. Гаражная амнистия продлена еще на 5 лет до 1 сентября 2031 года. Граждане по-прежнему смогут в упрощенном порядке оформить права на индивидуальные гаражи и земельные участки под ними. В Трудовой кодекс вносятся изменения, запрещающие устанавливать испытательный срок женщинам с детьми в возрасте до 3 лет. Ранее это ограничение действовало только для матерей детей до 1,5 лет. Кадровым службам необходимо учитывать это нововведение при оформлении новых сотрудников. Судебная практика показывает, что данное правило распространяется и на других лиц, воспитывающих детей без матери. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье в 8 часов вечера.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Как вы думаете, а чем гений отличается от таланта? Причем здесь римляне? Ну, прежде всего, римляне, древние римляне, искренне верили в то, что у каждого человека существует личный дух-покровитель, гений, который помогает, направляет и защищает. Если кто-то проявлял выдающиеся способности или добивался значительных результатов в своей деятельности, считалось, что его гений обладает особой мощностью. В наше время талантливым принято называть человека, умеющего максимально эффективно распоряжаться своими склонностями и добиваться высоких результатов в выбранной деятельности. Как правило, талантливые люди могут достигать успеха не в одной, а в нескольких областях. Видимо, талант связан с общей способностью концентрироваться на чем-то и целенаправленно и упорно добиваться результата. Гений же не только талантлив, но и обладает особой интуицией, предвидением, вдохновением, которые в результате способны революционно воздействовать на сферу его деятельности.
0: Территория фактов.

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается преимущественно облачная погода. Местами возможен туман. Утром до 11-13 градусов. Днем до 20-22 градусов тепла.
0: Реклама на Соль FM.
2: Деловые новости. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг и займы с господдержкой. Оборотные средства, оборудование, рефинансирование на льготных условиях. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина, 68. Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 411-055-900-0364 от 12 августа 2011 года.

0: Сатурнера авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
1: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
2: Объявляем старт продаж пятой секции жилого комплекса «Мир» в Балатово. ЖК «Мир» – современный дом комфорт-класса от девелопера «Оникс». Собственная газовая котельная, закрытая территория, три варианта отделки на выбор. Успевайте приобрести по выгодным ценам. Подробности по телефону 239-38.
3: Застройщик ООО «СЗ Компас». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение не является публичной офертой.
4: «Лада Форвард Авто» – это твоя победа. Это твой успех. Уникальные автомобили «Лада» с надежностью и качеством от официального дилера «Лада Форвард Авто» в Перми на Решетникова 5. Получи максимальную выгоду по госпрограмме только до конца августа. «Форвард Авто». Вы заслужили новый автомобиль.
5: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
6: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кунгур – 91,5. Чусовой и Лысьва – 109. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается преимущественно облачная погода. Местами возможен туман. Утром до 11-13 градусов. Днем до 20-22 градусов тепла.
0: В эпицентре.

0: 10 вечера в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

сохраним друг друга. Я все ждала, что поумнеешь, с этим было туго. Ты доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль-ФМ звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль-ФМ. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио.

0: Радио, радио соляной столицы.
1: Твой город.
2: Твое радио.
0: Весь город на одной волне.
3: На одной волне.

23.00 в Прикамье. Прямо сейчас ты услышишь

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Добрянка 94.4 FM, Людиново 105 FM, Соликамск 99.1 FM, Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Соль FM. В эпицентре. В эпицентре.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье полночь.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: Соль-ФМ. И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Ты на любимой волне.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Проходит время, мы снова вместе. Я в черном бензе, ты с аэропорта. У нас дилемма, куда поехать? К тебе домой или к тебе домой? Мы выпиваем, я раздеваю тебя глазами. Ты просишь больше. Пардон, мадам, женись и па. Я не знаю, я не против.

0: Прикамье, час ночи.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит. Только на Соль.фм.
2: Я прыгну в тачку и тронусь с места, чтобы не тронуться умом. Я столько пережил с тобой вместе, и все же будто не знаком.

ритме города, в ритме края. Хит за хитом.

0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна.
1: Нытва 97.1 FM. Оса 102 FM.
0: Соликамск 99.1 FM.
2: Соль FM.
0: Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.
1: Соль FM.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Два часа ночи в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Три часа ночи в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь. Весь город на одной волне.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Чернушка – 96,0 FM. Суксун – 98,7 FM. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большие.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

4 часа ночи в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: соляной
1: смесь. Прикамье, 5 часов утра.
2: Видный город.
1: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.